0: оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.
1: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
2: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
1: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
2: «Буду слушать хорошо и не буду плохо».
3: Радио.
4: Что радио?
3: Радио Пилигрим.
5: Мы предлагаем лучшее и интересное для вас. Радио Пилигрим.
0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
4: Слушать радио и общаться с друзьями стало просто элементарно.

0: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.
1: Избавься от скуки, включи час по заявкам.

0: слушайте Радио Пилигрим.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.

Если у вас есть iPhone или iPad, слушать радио Пилигрим стало еще проще. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте радиостанции www.radiopilgrim.ru.

призвал нас к себе. Ты омыл нас и очистил, Господь. И потому мы праведны пред Тобой, с правым сердцем славим Тебя.

моя жизнь в Твоих руках, Господь. Ты омыл меня кровью Своей, Ты простил всякий грех. И я принимаю Твою праведность, чтобы славить Тебя, Иисус, следовать за Тобой, и знаю, что Твоя рука сохранит меня.

0: словно крылья чай.
1: Лан Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 99. Псалом хвалебный. Воскликните Господу вся земля. Служите Господу с весельем. Идите пред лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что...

0: прислали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся?» Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградари тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесареву кесарю, а Божие – Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, молчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою?» Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал». И уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов, а сам Давид говорит в книге Псалмов: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему? И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и возлежания на пиршествах, которые поедают дома вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение».
1: Вы слушаете

0: план победы.
1: Глава вторая. Такое было видение, подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего, и он сказал мне: «Сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне, и он сказал мне: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня, они и отцы их, и изменники предо мною до сего самого дня. А эти сыны с огрубелым лицом и жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если они волцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их и не страшишь лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе, не будь упрям, как этот мятежный дом, открой уста твои и съешь, что я дам тебе». И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его передо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: «Плач и стон и горе». Глава третья. «И сказал мне: сын человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток, и сказал мне: сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне: сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву, и говори им моими словами. Ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву, не к народам многим с невнятную речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся их и не страшись перед лицом их, ибо они мятежный дом». И сказал мне: «Сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним и скажи им: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут?» И поднял меня дух. И я слышал позади себя великий громовой голос: «Благословенна слава Господа от места своего!» И также шум крыльев животных, соприкасающихся одно к другому, и стук колес подле них, и звук сильного грома. И дух поднял меня и взял меня. И шел я в огорчении, со встревоженным духом, и рука Господня была крепко на мне. И пришел я к переселенцам в Тель-Авив, живущим при реке Хавари, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении. По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не применится ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. И была на мне там рука Господа, и он сказал мне: «Встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобою». И встал я и вышел в поле, и вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Хавари, и пал я на лицо свое, и вошел в меня Дух, и поставил меня на ноги мои, и он говорил со мною, и сказал мне: «Иди и запрись в доме твоем». И ты, сын человеческий, вот возложат на тебя узы, и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них. И язык твой я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. А когда я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им: так говорит Господь Бог. Кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом».

Обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

Отдыхайте под хорошую музыку на радио «Пилигрим».

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Доброго утра.
2: Ну, друзья, у нас сегодня с Олегом Дмитриевичем снова разговор по книге Деяний, я так понимаю.
3: Деяния апостолов и третье миссионерское путешествие. Ну, оно оказалось достаточно большим, продолжительным. Наверное, не знаю, около 5 лет оно заняло, потому что только в одном городе он оставался около 3 лет. И в других городах по несколько месяцев, по полгода, по году и так далее. Вот. И это не случайно, потому что апостол Павел наставляет в вере, его цель – это наставление в вере, и, как он сам скажет, «я не упускал возможности учить вас всей истине». Вот, это маленький такой вот намек проповедникам, что нужно проповедовать всю истину, и Ветхий Завет, и Новый Завет, и на разные темы говорить, не зацикливаться только на какой-то.

0: теме. Вот. И достаточно большой текст с 18 главы 22 стиха по 21 главу 14 стих. Мы сегодня не успеем, конечно же, все пройти, оставим на следующий эфир. Вот. Но нам интересно, на чем был сосредоточен апостол Павел и с какими вызовами он столкнулся в этом путешествии. И я предваряю, даже скажу, что если разбить на части, большие части этот текст, то можно увидеть, что с 18 главы 22 стиха по 19-40 стих апостол Павел сталкивается уже даже с демоническими силами. То есть противостояние идет уже на более глубоком духовном уровне. Вот. Поэтому мы сегодня, наверное, рассмотрим первую часть этого сегмента, этого путешествия. Вот как раз до 19 главы 40 стиха. Поэтому предлагаю начать читать. Наверное, попробуем сегодня читать по абзацу. Не будем делать сразу полное. А первый абзац, я даже Юрию Анатольевичу шпаргалку приготовил.
1: Отлично. Шпаргалки, друзья, это наше все. Вероника, начни.
2: С 22 стиха, 18 глава, Деяния.
0: Да.
2: «Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников».
3: По абзацу,
0: да? Да. Вот. Мы видим, что здесь у нас впервые встречается Эфес, да? Не впервые, а опять у нас встречается Эфес, и потом он опять в Эфесе утверждает учеников. Это вообще была цель Павла. Он постоянно проходил, проповедовал Евангелие, и второе, третье миссионерское путешествие он хотел посвятить тому, чтобы утверждать учеников. Вот я не знаю, ты училась в библейской школе?
2: Нет, не пустили меня в какой-то момент.
0: Еще не все потеряно, все будет. Но дело в том, что иногда нам кажется, тот, кто родился в христианской среде, в христианской семье, ему кажется, что я могу еще узнать, да? Ты родилась в христианской семье?
2: Да, но таких мыслей не было.
0: Не было, да? А иногда бывает такое, зачем мне идти куда-то учиться в библейскую школу, если я, в принципе, с детства научен или научена истине? Вот. А апостол Павел показывает, что один раз он проповедовал истину, все ее узнали, но он проходит второй раз и утверждает учеников. Для своей жизни мы можем принять идею в том, что не бывает много наставления. То есть мы постоянно находимся в процессе научения, и мы нуждаемся, чтобы нас утверждали, чтобы кто-то, чтобы слушать проповеди, читать книги, получать назидание от кого-то, например, от наставника какого-то. И апостол Павел это понимал. Он понимал, что недостаточно только один раз посеять. Необходимо постоянно работать над сердцами людей. Вот. И мы для себя можем принять эту истину в двух направлениях. Во-первых, не пренебрегать наставлением в любом виде. Это когда нас кто-то наставляет, и один раз, и второй раз, и третий раз. Мы иногда приходим в ярость, когда нам одну и ту же истину говорят дважды, да?
2: В общем, разные люди там
0: вообще. Что ты мне? Нет, а хуже всего, когда это твои родственники, родные, близкие или пастырь, одно и то же, два раза говорит. Я помню одну притчу в одной китайской церкви в Америке. Пастор говорил проповедь, и все, вы знаете, что в китайских, корейских церквях очень уважительно относятся к пастырю. Спасибо, пастор, хорошая проповедь была, глубокая. На следующее воскресенье он говорит эту же проповедь. И они терпеливо. Спасибо, пастор, очень назидательно, повторение, мать учения. На третье воскресенье он опять начинает говорить ту же проповедь. И уже служители, члены церкви, просто прихожане, боятся к пастору подходить. Подходят служители, говорят: пастор, слава Богу, хорошо. Но не могли бы вы на следующее воскресенье сказать другую проповедь? Он скажет: нет. Говорит: нет. Почему? Пока вы не начнете исполнять то, что я говорю. В чем идея? В том, что наставления много не бывает. На самом деле апостол Павел понимал это, что истину нужно повторять, в истине нужно углубляться. И действительно, судя по этому тексту, с тем, что он, проходя города, эти сталкивается уже с демоническим противостоянием. То есть мы видим там и служители Артемиды Эфесской, да, и сыновья первосвященника Скевы. Помните, они начинают именем Павла Иисуса Христа изгонять бесов. Вот. И мы понимаем, что верующие, они должны понимать, что все не так-то просто. Если ты хочешь следовать учению, ты обязательно столкнешься с противостоянием духовных сил. И нам необходимо постоянно утверждаться в истине. Самое лучшее противостояние злым духовным силам – это знание и вера в истину. Вот Иисус Христос однажды сказал: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». На самом деле, когда человек верит в истину, подчиняет свою жизнь, как Иаков говорит, приблизьтесь к Богу, помните, и убежит от вас, ну, дьявол. Когда я приближаюсь к Богу, когда я познаю Бога, когда я посвящаю свою жизнь Ему, то все меньше и меньше бесовского влияния может быть в моей жизни. Я, более того, я могу противостоять этому. Вот поэтому вот я сделал бы акцент в первом абзаце на слово «утверждая всех учеников».
3: А у меня еще такой небольшой вопрос. То есть мы начинаем здесь отчет, как бы как третье путешествие миссионерское, потому что он сначала вернулся в Иерусалим, а потом в Антиохию, которая есть центр, как бы такой...
0: Миссионерский центр.
3: Миссионерский центр того времени.
0: Ему необходимо было возвращаться в Иерусалим, потому что сам апостол Павел, нельзя сказать, что он новообращенный, но тем не менее он говорит, что я самого Господа принял Евангелие. Тем не менее, ему нужно было согласовать, а не загоняюсь ли я, не вношу ли я какое-то новое учение. Поэтому он встречался в Иерусалиме. Ну, с Петром точно он встречался, там, с Иаковом. И они, послушав его, то, что он проповедует, говорят: да, это соответствует истине. Мы видим это по посланию к Галатам.
1: Вообще, такое ощущение, что за три своих путешествия Павел создает такую ось по центральным европейским городам, если можно так сказать, и ассирийским городам. И эта ось достаточно ясно вырисовывается. Это Иерусалим, Антиохия, Ефес, Коринф и Рим. И это как раз вокруг Средиземного моря такая нить, которая связывает все остальные церкви, филиппийские церкви, фессалоникийские церкви, да и вообще, в принципе, все церкви, которые находились вот вокруг побережья. У Павла есть стратегия.
0: Да, мы в прошлый раз об этом говорили, что сегодня можно служителей тоже разделить на две категории. Служители, у которых есть стратегия, и служители, которые идут по вдохновению. Ну, просто вот, как Петр, помните?
1: Хотя выглядит...
0: Не навестить ли мне братьев?
1: Хотя выглядит все как по вдохновению.
0: Да, но на самом деле здесь больше, чем вдохновение. Здесь водительство Духа Святого у Павла. Потому что Бог говорит сам Духом Святым, помните, «Отделите мне Савла и Варнаву на дело служения, которому я их приготовил». Вот, Бог их сам снаряжает, и Бог руководит их миссией. То есть, он допускает куда-то, куда-то наоборот не допускает. Вот, и действительно, у Павла есть стратегия. Я когда-то беседовал с Бобковым Сергеем.
1: Ну, это старший командир царских охотников.
0: И мы беседовали, рассуждали о служении царских охотников, вот. И я задался вопросом, почему царские охотники развиваются, и вообще можно сказать, что это успешное служение. Он говорит: потому что у нас есть четкие цели. Измеримые, вполне измеримые цели, мы их стараемся достигать. Вот. И мало кто может похвастаться, ну, я скажу так, поделиться, что у него в служении есть очень четкие, ясные, обозримые цели.
3: Вот. И в служении Господь прям иногда учит ставить эти четкие цели. И по тому, какую программу нужно пройти, и того, каких людей нужно задействовать.
0: Да. Здесь очень важно не перегнуть палку. Знаете, палку можно перегнуть в обе стороны. Должна быть какая-то середина. И мы называем ее таким словом синергия. То есть, когда я сотрудничаю с Богом, Но мы должны понимать, что в нашем в деле, миссия, нашем деле служения, будь то миссия, будь то служение в церкви, главным является Бог, а не мы. Мы все-таки ведомые. Бог ведущий. Но иногда мы перехватываем инициативу, и вот многие люди, которые критикуют такой подход к служению, ну, имеется в виду к программному служению, когда ты планируешь, какие-то цели ставишь перед собой, говорят, здесь вообще выхолащивается дух. И действительно, такое иногда происходит. Когда ты ставишь перед собой цели, вот пытаешься их достичь во что бы то ни стало, и ты потом понимаешь, что Бога там в этом уже нет. Понимаешь, ты сам этого достигаешь, пыжишься что-то и так далее. Бог наблюдает как будто со стороны. Ну, давай, как ты без меня там, да?
1: Да.
3: Какие есть маркеры того, что человек решил достичь цели, а Бог ему эту цель не ставил? В какой момент человек может понять, что, ну, это моя цель, а не Божья?
0: Во-первых, я считаю, что
1: интересный момент.
0: Должно быть согласование. Помнишь, как в Антиохийской церкви, когда они посылали, откровение приходит не только тебе, а откровение приходит и служителям другим. То есть Бог сказал, Дух Святой сказал им во время поста и молитвы. И если ты не проводишь время в посте и молитве, а занимаешься и увлечен только своим служением, ты обязательно потерпишь крах, каким бы духовным ни казалось твое служение. Почему? Потому что в этом нет Бога. Бог – центр, вокруг Него строится служение. Мы не строим служение или свою деятельность вокруг служения. Вот это ошибка большая. И в эту ошибку, вот в эту ловушку попадают все, и я без исключения тоже. Когда я проявляю активность, я такой, вот, я знаю, что мне нужно делать, я получил образование, у меня все запланировано, вот какие цели. Я больше даже по секрету скажу, что ЕХМС, Миссионерский союз, ну, это секрет.
1: Секрет, да. Мы любим секреты.
3: Никому не говорить.
0: Никому не говорить, это секрет. Ставил перед собой цель, я не помню, какому году, ну, какому-то году, 500 церквей.
1: 500 Хорошая
0: церквей. Цель. Мы стремились достичь, и миссионеров посылали, и так далее. Вот, мы, знаете, выбрасывали их, как десантников с парашютом, а иногда и без. Вот. И они высаживались. И на местности. И кто-то выживал, а кто-то нет. Вот. Те, кто выжил, успешное служение. А кто-то нет. И разочаровался, и сказал, это не мое, миссия вообще не мое.
1: Но вы их резиночку им оставили, так, чтобы потом можно было их вытащить, да. Знаете, как первосвященника.
0: Я не был основателем, понимаете. Я только наблюдал со стороны, я был молодым служителем. Вот. И на самом деле это было непросто очень. Вот. И у нас была стратегия, и стратегия хорошая, в принципе, вроде бы, ну, вот. Но я сейчас понимаю, что должен быть вот этот хороший баланс. Я не скажу, что братья не молились, не постились, вот. Но было много, знаешь, такого юношеского максимализма.
1: А мне, знаете, как еще здесь видится? Стратегия и цели, вот, или, скажем так, цели и планирование, да, вот здесь... Всегда между ними есть определенное взаимодействие. Например, если это моя цель, вот я что-то хочу. Да. Любопытно, что Бог мне предлагает некую стратегию, Он предлагает мне некий план. Вот, как молодой человек, хочу иметь жизнь вечную, что мне делать? Хорошо, вот тебе план. Продай все, что имеешь, раздай бедным, следуй за мной. Ой, мне не нравится такой план. Не устраивает такой план. Или кто из нас будет первым, спрашивают. Да, кто по правую, по левую руку с тобой сядет? Да, вот у нас есть цель, желание есть сесть рядом с тобой. Так хорошо, кто из вас больше, будь всем слугою. Да, и... проходи поприще, которое я пройду, пей чашу, которую я пью, которую я буду пить. И, ну, это тоже непростой план. Мне кажется, что когда Бог нам ставит цели, то тогда и планы подъемные для нас. И мы вместе с Ним эти планы составляем. Как бы мы за эти планы хватаемся. Когда мы ставим цели... и Бог предлагает нам план, нам это сильно не нравится. Вот я думаю, вот в этом отличие. То есть, наша цель всегда будет конфликтовать с неким планом Божьим. Потому что иногда Бог берет наши цели для того, чтобы использовать их как рычаг и сделать из нас что-то хорошее и доброе. Но мы оказываемся не готовы к такому. Мы бы хотели, Господи, чтобы ты дал нам план. Вот, например, хочу стать миллиардером. Дай мне план. Ну, кстати, кино такое был, сериал, по-моему, даже про девушку, которая там, какое-то устройство у нее появилось. И вот она поставила желание. Хочу вот заработать миллиард. И оно ей составило план. Но это был такой план, что, как говорится, не дай Бог. Вот я думаю, что нам здесь надо размышлять. Вот мы цели имеем, а план Божий готовы принять? Если не готовы, значит, что-то не так с целями.
3: Получается, вот этот маркер того, что могут быть планы, предложенные Богом, они могут быть нам не по душе, и нам надо честно признаться, что я знаю, чего хочет Господь от меня в этой ситуации, раз я туда двигаюсь, но, возможно, мне будет тяжело.
1: Да, будет тяжело. И то, что во мне все противится плану Божьему, может говорить о том, что у меня что-то не так с целями. Угу. Смотрите, апостол Павел, у него есть цель – защитить Евангелие. В принципе, это становится основной его целью вот в конце его третьего миссионерского путешествия. Но план Божий такой, что ему придется посидеть в тюрьме и не один год. Что ему придется, в общем-то, серьезно рисковать своей жизнью. Это не просто 40 ударов палкой.
3: Ну, разве здесь что-то было не так с целью?
1: С целью было все так. И с планом было все так. И апостол Павел говорит, что он ни на что не смотрит, ни на что не взирает. Он готов положить душу свою. И он готов следовать этому плану Божьему. Потому что как защитить церковь перед царями? А у Бога есть план. Павел, тебе нужно посидеть в тюрьме. Потому что по-иному ты не попадешь перед правителем Рима Нероном. И он соглашается. Согласимся ли мы вот на такой план, имея такую высокую цель? Вот это хороший вопрос. Апостол Павел соглашается.
0: Ну, видишь, для того, чтобы согласиться с этим планом, этого надо желать.
1: Да.
0: Поэтому
1: да,
0: я и говорил, что поиск вот этого плана и предназначения начинается с молитвы, с серьезного совместного действия, ожидания Божьего водительства.
1: Человек приходит к врачу и говорит: я хочу, доктор, стать здоровее. Доктор говорит: ну, хорошо, есть план. Пожалуйста, вот надо соблюдать диету, надо бросить вредные привычки, надо перестать нервничать. Там, ну, какие еще основные такие вот показатели или, скажем, идеи, которые звучат от докторов? Нам не нравится этот план. Мы говорим: Господи, а есть таблеточка такая вот? Вот раз, и я сразу здоров.
3: Начну с понедельника.
1: Господи, ну почему ты не можешь так сделать? Я как-то разговаривал с одной сестрой, такая дискуссия у нас возникла. Она говорит: давайте молиться о том, чтобы Бог подарил нам землю, вот эту вот. Я говорю: сестра, а можем мы, например, молиться о том, чтобы Бог дал каждому из нас трудиться, работать, усердие дал нам в пути лица, жертвовать и приобрести эту землю? Смотрю, она призадумалась. Нет, говорит, пусть лучше подарит.
3: Ну да.
1: Пусть лучше подарит. И вот думаешь, ну классный план у нас, да? Вот у нас есть цель, и классный план мы Богу предлагаем. А Бог имеет другие планы.
3: Получается, есть еще тогда момент, о котором мы уже сказали, но не выделили. Момент, получается, когда мы двигаемся в этом плане, и наш взгляд, он должен быть сосредоточен на Боге и на любви к тем людям, которые в этот план также вовлечены вместе с нами.
1: Да. То есть план Божий какой? Чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А он очень...
0: Хорошо, видите, маленький абзац, мы ему очень много времени посвятили.
1: Только дай. Ну, хорошо.
0: Да, давайте ко второму абзацу. Вот здесь у нас появляется Аполлос. Обратите внимание, что Павел уходит из Эфеса, оставляет Акилу и Прескилу там. Вот. Но второй абзац возвращает нас опять в Эфес. Почему? Появляется там какая-то личность интересная, некто иудей, именем Аполлос, родом или из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях. Обратите внимание на его характеристики. Во-первых, иудей. Вот,
3: по имени Аполлос. Интересно.
0: Аполлос, греческое имя, кстати. И из Александрии. Иудей из Александрии. Вы знаете, да, что Александрия – это был один из центров эллинистических и иудейских. Да, эллинистический центр. Почему? Потому что там была большая библиотека. Я всем рекомендую посмотреть фильм «Агора». Как раз-то это про Александрию. Не знаю, смотрели или нет.
1: Интересно.
0: Вот, про Александрию, про музеум. Слово «музей» оттуда произошло, который был там. Это был научный центр, где хранились артефакты. Это был и музей, с одной стороны, но это был научный центр. Там были очень выдающиеся философские школы. Вот. И в то же время, ну, вы помните, да, Филон Александрийский, да, ученый и иудей тоже. Вот, он пытался примирить иудаизм и греческую мысль, философскую мысль между собой.
1: Ну, вот. Понятно, Септуагинта.
0: Ну, Септуагинта появилась тоже в Александрии, кстати, тоже. То есть, это был научный центр. И Аполлос, кстати, когда я изучал послание к евреям, я склонялся к тому, что, скорее всего, Лука написал послание к евреям, то есть, был писцом Павла. Но потом, я, узнав о Аполлосе больше, подумал, что, скорее всего, это был Аполлос, а не Лука. Почему? Потому что Александрия конкурировала с Иудеи Александрии конкурировали с Иерусалимской, с Иерусалимскими иудеями. Те были снобами, считали, что у нас храм находится, мы самые духовные, здесь присутствие Бога. А те говорили: ребята, присутствие Бога теперь везде, и здесь есть Бог. Кстати, они-то и храм там тоже свой небольшой построили, где они поклонялись и так далее. Вот. И поэтому в книге «Послание к евреям» не упоминается слово «храм». Обращали внимание? Только скиния. Нет слова «храм». И я вот подумал, что это был, скорее всего, Аполлос. Второй аргумент, потому что это был муж красноречивый, сведущий в писаниях. Такое знание Библии, ветхозаветнего материала, извините за такое выражение, нет ни у кого из апостолов, ни у Петра, ни у Иакова. Только Павел мог, и я уже думаю, что это был Аполлос, только Павел и Аполлос могли говорить на таком языке, потому что тот был фарисей, этот был из Александрии, красноречивый, сведущий в писаниях и так далее. Вот, поэтому вот предполагаю, что Аполлос в дальнейшем и был писцом Павла, и он написал на греческом языке, который является лучше, чем греческий язык апостола Луки. Ну, хотя Лука не апостол, да, вот, но формально.
1: Тем не менее, у него да, близкое к служению.
0: Близкое, да. Мы видим, что здесь уже он уже говорит от себя, от первого лица, говорит: мы отплыли. То есть, он присоединился во втором миссионерском путешествии, присоединился к Павлу Лука. Но здесь появляется Аполлос. Вот этот Аполлос, обратите внимание, красноречивый, он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. И что же они поправили? Какой светильник они поправили? Что они сказали Акила и Прескила? Точнее объяснили ему путь Господень. Что они ему сказали? Как вы думаете?
1: Ах, о Христе они ему сказали?
0: Да.
1: Но тот, кого ты ожидал?
0: Да, а он же, Иоанн Креститель говорил, идет Мессия. Вот он, скоро придет. Видите? То есть, он на самом деле не был знаком со Христом. Он крестился, исповедуя свои грехи, верил, что Царствие Божие близко. Но что Христос пришел, видимо, он и в это еще не верил. Он не принял Христа. Вот в чем проблема.
3: А можно такой вопрос? Не знаю, насколько он корректный. Горя духом. То есть, у нас здесь он был наставлен в начатках пути Господни и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанна. Он был крещен Духом Святым? Он был рожден Духом?
0: Неизвестно, что говорится здесь. Если следовать логике Павла и логике Луки, то здесь, конечно, наверняка идет речь о Духе Святом, потому что Духу Святому посвящено здесь очень много места. Вот. А с другой стороны, Может быть, это метафора. Я, честно говоря, не углублялся в вопрос, не смотрел в оригинале. Вот. Горя духом, иногда бывает так, что человек, ну, не обязательно исполненный Духом Святым, а вот просто такой горячий, искренний. Может быть, это синоним искренности, может быть, синоним такого посвящения Богу. Понимаете? Поэтому, ну, я склоняюсь, что все-таки это был Дух Святой.
3: Потому вот. Что он еще правильно говорил, да?
0: Да, то есть, и правильно. Абсолютно. Ну, представь себе,
1: что... Интересно, знаете, какая вещь? Простите. Угу. Что события, происшедшие в Иерусалиме, связанные со Христом, не дошли до Александрии сами по себе.
3: О.
1: То есть там, в Александрии, видимо, об этом не знали, и это мало кого коснулось.
0: Но Иоанн Креститель, оказывается, был известен уже.
1: А Иоанн Креститель был известен. Вот удивительно, что действительно, насколько малым было зерно, о котором Христос говорит, вот горчичное зерно, брошенное в землю, оно неизвестно никому, но вдруг оно вырастает до объемов всего того цивилизованного мира. И именно через этих людей Павел Аполлос и другие, которые потом несут это все, всю эту информацию, все это знание.
0: Еще один знак того, что была определенная дистанция между иудеями Александрии и иудеями Иерусалима. Иудеи, помните, рассеявшиеся от гонений, стали проходить и пошли в Азию. Никто не пошел на юг, в Египет.
1: Да, Александрия и Египет.
0: А они пошли все на север, ну, в Малую Азию. Пошли вот в северную и восточную часть Римской империи, туда. Вот так вот, проходя там, Сирию.
1: Возможно, жизнь получше.
0: Возможно.
1: Не по пустыне идти.
0: Возможно. Почему... Аполлос знал только именно учение Иоанна Крестителя, потому что учение Иоанна Крестителя, его воспринимали все, да, и жители Иерусалима, и жители той местности, вот, а учение о Христе восприняли те, кто приходил в Иерусалим. Помните, Петр встал во второй главе Деяний и провозгласил, сказал, вот этого Иисуса, вот вы видите говорение на иных языках, это знак того, что пришло в последнее время, а главным действующим лицом последнего времени является Христос, Иисус, которого вы распяли. То есть проповедь о Христе услышали жители Иерусалима на Пятидесятницу.
3: Но я думала, что из-за того, что те, кто были в Иерусалиме в то время, они говорили на различных языках, услышали на различных языках.
0: Том-то и дело. Думала, были ли там люди из Александрии? Вот если мы посмотрим, перечисляются ли там народы, вот во второй главе, были ли там люди из Александрии, понимаете? Проблема в том, что люди из Александрии считали себя самодостаточными, и они не считали, что нужно приходить на поклонение в Иерусалим. Вот в чем проблема. Поэтому я и говорю, это был центр и эллинизма, и иудаизма.
1: Где-то там рядом был евнух.
0: Евнух был рядом, но он эфиоплянин, он не был иудеем. Понимаете? Одно дело, когда ты прозелит и приходишь в Иерусалим, для тебя их распри внутренние, да, мы иудеи Александрии, мы иудеи Иерусалима, и меня это мало волнует, да?
1: Может быть, потому рассеявшиеся христиане из Первой Церкви ушли на север, потому что там их лучше принимали. И, скорее всего, поэтому, во-первых, римская власть, вот, которая была там на местах, она была достаточно лояльна к иудаизму. А во-вторых, наверное, иудеи, вот как раз Олег Дмитриевич хочет нам сказать, были немножко другими.
0: Да, дело в том, что и иудеи Александрии, они так же, как и иудеи Иерусалима, чувствовали свою власть. Так как они находились уже много веков там. И у них там библиотека, синагоги выдающиеся, самые большие синагоги там были. А иудеи Римской империи, которые находились в Малой Азии, они все-таки были гонимы. Вы помните, Акилла и Прескилла, почему ушли из Рима? Выгнали всех евреев из Рима. Представляете себе? Акилла и Прескилла вынуждены были уйти. То есть в Малой Азии иудеи были не такие, ну, скажем так, как иудеи Александрии. И то они умудрялись там подговаривать народ, как мы видим, да? И воздвигать гонения на Павла. Вот. В Александрии там с властью было все хорошо. Они сотрудничали, будь здоров.
1: Все равно, Малая Азия, больше городов, больше возможностей.
0: Конечно, да. Хотя Александрия это центр, это тоже житница Римской империи, да, Египет. Хорошо. Акила и Прескила, обратите внимание, какой урок мы для себя можем извлечь? Мы в прошлый раз говорили с вами о стратегии Павла и о человеке мира. Ты не была на эфире, вот, но мы говорили о человеке мира. Сегодня существует такая стратегия, когда человек, ты проповедуешь всем, но ты внимательно смотришь, кто принимает Христа. И этот человек, возможно, именно тот, через которого Бог будет действовать на этой территории и в этом обществе. Да. Это человек мира. Вот.
3: Знаем таких людей.
0: Да.
3: Это роскошные.
1: Угу. Блок новостей у нас, друзья, хорошо, по времени. Угу.
4: Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви Иерей Георгий Максимов рассказал РИА Новости, что в результате коронации пожизненно получил от короля нигерийского народа Игбо титул высокого вождя под именем Узурумба. Ранее священнослужитель сообщил в своем телеграм-канале, что король народа Игбо в Нигере Игве Намчи Эммануил пожаловал ему титул высокого вождя земли Игбо под именем Узурумба I и провел церемонию коронации. Это, добавил Максимов, стало знаком уважения к нему как представителю Русской Православной Церкви. По его словам, большая группа представителей Игбо, включая короля Игве Намчи Эммануила, готовится принять православие. «Это пожизненное и это почетный титул, а не работа», – рассказал Максимов, отвечая на вопрос о том, противоречит ли это ограничению на занятия священнослужителями РПЦ выбранных должностей, кроме крайней необходимости. В монастыре святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге 3 октября состоялось богослужение «Транзитус» – молитвенное воспоминание о блаженной кончине святого Франциска Ассизского, сообщает сайт архиепархии Божьей Матери в Москве. Празднование в этом году имеет особое значение для всей францисканской семьи. В 2026 году отмечается 800-летие кончины святого Франциска Ассизского. Слово «транзитус» в переводе с латинского означает «переход». Во францисканской традиции так называется молитвенное воспоминание о переходе святого Франциска из земной жизни к Господу. Святой Франциск умер вечером 3 октября 1226 года в Порценуокле, близ Ассизи. Богослужение «транзитус» совершается вечером в тот день во францисканских общинах по всему миру. В Лос-Анджелесе, США, пресвитерианскую церковь переделали в отель. Церковь построили 95 лет назад в районе Сильвер-Лейк. После прекращения богослужений в здании размещались религиозные общины, театральная группа и антикварный магазин. Позднее она долгое время оставалась заброшенным. Бывшее помещение храма превратили в ресторан и бар на 120 посетителей, а хоровую галерею – в гостиную. При реконструкции сохранили витражи, колокольню, высокие арки и крест на крыше. В отеле обустроили 25 номеров, библиотеку, бассейн, конференц-залы и террасу с видом на город. Реконструкция продолжалась более 10 лет из-за споров с местными жителями, городских слушаний и банкротства прежнего владельца. Трамп обвинил ООН в игнорировании преследований христиан. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций упрекнул Совет ООН по правам человека в молчании относительно преследований христиан по всему миру. Трамп заявил, что руководители правозащитных структур ООН вместо реагирования на реальные преступления в мире тратят время на критику США по другим вопросам, оставляя без внимания гонения на верующих в разных регионах планеты. Президент указал, что подобное избирательное молчание международной организации является показательным примером ее приоритетов. В своем выступлении американский лидер также раскритиковал ЮНЕСКО за продвижение массовой миграции, которая, по его словам, разрушает западную культуру, и выступил против Международного уголовного суда, назвав его вышедшим из-под контроля институтом. Краткосрочные миссионерские поездки и служения в местных церквях могут сыграть важную роль в подготовке людей к долгосрочному миссионерскому служению за рубежом. К такому выводу пришло миссионерское агентство CrossLinks в новом исследовании «Pathway to Mission», сообщает Кристиан Дейли. В исследовании приняли участие 87 миссионеров CrossLinks, которые служат или служили за пределами своей страны. Авторы изучили, как люди переходили от первого интереса к межкультурному служению и решению посвятить себя долгосрочной миссии. Одним из наиболее заметных выводов стало значение краткосрочных миссионерских поездок. 76% опрошенных миссионеров перед началом долгосрочного служения совершили от 1 до 10 таких поездок. При этом 8% участников побывали в 70 краткосрочных миссионерских поездках или служениях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Продолжаем, друзья. С вами Юрий Кривонос, Олег Дмитриевич Щербан и Вероника Крестьянникова. Рассуждаем о третьем миссионерском путешествии апостола Павла.
0: Да, второй абзац. У нас появляется на горизонте Аполос, муж красноречивый, сведущий в писаниях, иудей. И мы немножко говорили во время паузы, что Аполос начинает вести себя точно так же, как апостол Павел в момент своего обращения в 9 главе. Вот, написано, что он туда прибыл, да, к братьям в Ахаю, его там приняли, и он много содействовал уверовавшим благодатью. Я думаю, что уверовавшим благодатью содействовал, это значит, что он был не только учителем, хорошим проповедником. Знаете, вообще признак хорошей проповеди. Вот апостол Павел сказал нам, дал нам пример и сказал, какой признак хорошей проповеди. Слово ваше должно быть
1: с благодатью.
0: С благодатью, приправлено солью, чтобы доставлять благодать верующим людям. Понимаешь? То есть, когда в проповеди не только звучит там осуждение каких-то грехов и так далее, но дается всегда выход, который Бог предлагает. И вот Аполос, он не только там опровергал иудеев, он им говорил, вот выход, вот Христос. Вот. И он проповедовал о Христе, опровергал всенародно иудеев, доказывая из Писания, что Иисус есть Мессия, есть Христос.
3: А почему эта история помещена сюда? Почему? Ну, то есть много же было уверовавших. Где-то мы наблюдаем действительно каких-то конкретных людей, на которые Павел заостряет внимание. Почему он так сильно заострил внимание на Аполосе?
0: Я думаю, что на этот вопрос ответит нам третий абзац. Во время пребывания Аполоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали: «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «В Иоанново крещение». Ты задала вопрос, помнишь? Ну, мы задались вопросом, почему он, был ли он возрожден, не был возрожден, был ли у него Дух Божий. Точно так же Аполос был наставлен в Иоанновом крещении, понимаешь? Как и они, верующие в Эфесе. Вот. Они же сказали: «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «В Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть Христа, Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса». Я подразумеваю, что, видите, проповедь Иоанна Крестителя, она состояла из двух частей, помните? Первое – сотворите достойный плод покаяния, то есть покайтесь, потому что приблизилось Царство Божие. А второй – ожидайте пришествия Христа. Вот они покаялись, они приготовили себя, но Христа еще как такового не приняли. И Аполос был такой же. Вот, вот что объяснили Акила и Прескила. Вот почему нам говорится, что Акила и Прескила поправили ему светильник, объяснили более точнее путь Господень. Вот. И вот здесь вот мы как раз видим. И очень важно, что апостол Павел возлагает на них руки, и Дух Святой сходит на них. Они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех было человек около 12. Почему 12?
3: Ну, это уже размышление так просто.
1: Аналогия.
0: 12 языческих апостолов. Ну, как будто бы намекают, как и мы тогда, помните, мы тогда приняли Духа Святого, так и они тоже 12. Какие-то свои 12 апостолов. Ну, специальная аллюзия такая на день Пятидесятницы, понимаете? Пятидесятница среди язычников. происходит.
3: Интересно. А мне еще интересно, что здесь написано, что он нашел там некоторых учеников. То есть они в тот момент уже им были восприняты как ученики Христа, видимо.
0: Но или ты как? Понимаешь, в чем дело? Учениками воспринимали уже тех, кто не просто воспринимал иудаизм с его системой обрядов и так далее. Они понимали, что наступило новое время. Новое время приблизилось Царство Небесное. Понимаешь? Вот. Они верили, что вот-вот должен прийти Мессия. Но как такового, с таковой Мессией, видимо, они еще не познакомились. Поэтому они крестились во имя Господа Иисуса Христа. Вот. И уже тогда они стали частью церкви. Они были вроде бы учениками. Можно ли сказать, что Иоанн Креститель был учеником
3: Христа?
0: Да. А были ли учениками Христа ученики Иоанна Крестителя?
1: Они были учениками Иоанна Крестителя.
0: В том-то и проблема. Понимаешь? Mm-hmm. Несмотря на то, что они проповедовали одно, Иоанн, если вы помните, когда Иоанн был заключен в темницу, то Христос выходит на проповедь уже сам и проповедует. Ты помните, что он проповедует? Не помните.
3: Царство Небесное.
0: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
3: Я помню, вот.
0: Абсолютно то же самое. Весь Иоанна и весь Христа абсолютно та же. Вот. Единственное, что Христос говорит, это я. Иоанн говорит, вот он идет.
1: Да, да? Иоанн говорит, это он.
0: Это он, да.
3: Христос говорит, это я, все остальные говорят.
0: Но мы уже как-то обсуждали на эфире, для религиозного человека образ Иоанна Крестителя наиболее духовный. Мясо не ест, кошерный, ни вина не пьет, с блудниками-мытарями не общается,
3: но он там
0: находится в пустыне, да, вообще благочестивейший человек, пророк просто. Приходит Иисус Христос, в кабаках замечен, да, с этими мытарями-грешниками, блудницы к нему заходят, что он там с ними делал? Понимаешь, у людей задаются вопросы. Люди задают вопрос, а что вы там делаете, Христос? Ну, Иисус, что вы там делаете? Да она пришла покаяться-то, Мария Магдалина. Она плачет. Ну, вы знаете, да, что до сих пор существует легенда, что у Христа был роман с Марией Магдалиной.
3: Слышала, да.
0: Вообще, бредятина. Понимаешь, вот человеческий разум, на что способен выдумывать это все. Вот, поэтому мы видим, что они восприняли только одну часть Евангелия, а вторую часть, вот Христа, они еще не восприняли, и вот необходимо было дополнить. Вот почему разговор идет о Паулосе, вот почему Акила и Прескила должны были объяснить ему точнее, вот почему Павел в Коринфе, ну, в Эфесе, он объясняет коринфским верующим, и они принимают Духа Святого. То есть языческая церковь абсолютно такая же церковь, полноправная церковь, водимая Духом Святым, крещенная Духом Святым, вполне такая же, как Иерусалимская церковь. И он хочет показать, что нет различия, нельзя превозносить Иерусалимскую церковь, потому что Дух Святой и крещение Духа Святого произошло и среди язычников, и там есть свои, ну, условно говоря, апостолы.
3: А, то есть он 12. Здесь как раз делает акцент поэтому на Александрийском, вот у нас иудеи, который также замечательно и наставлен в Писаниях, и в дальнейшем большая проповедь Евангелия. Это как бы тоже такой посыл к тому, что не нужно это противостояние продолжать, уже будучи во Христе.
0: Ну, дело в том, что, может быть, здесь намек на то, что ты можешь быть правоверным иудеем и думать, что ты все знаешь, но на самом деле ты и Духа Святого-то не имеешь. Mm. Понимаешь, вот в чем проблема. Mm-hmm. Так же, как и Павел, ему казалось, что он очень хорошо знает Писание, все там третье, десятое, но только обращение к Богу, только узнав действительно истину о Христе, он становится настоящим учеником, настоящим слугой Божьим. Вот. Но я думаю, что здесь, несмотря на то, что мы уже проходили 15 главу, и там как раз Иерусалимский собор говорит, что и язычники тоже наши братья, все нормально, то здесь показывается вторая Пятидесятница, или даже третья уже Пятидесятница, mm-hmm. когда они принимают и крестятся Духом Святым. Вот. Хорошо. Четвертый абзац. Стратегия апостола Павла в Асии. Ну вот он здесь показывает, что придя в синагогу, он небезбоязненно проповедовал 3 месяца, беседы и удостоверяя о Царстве Божьем.
1: Небоязненно.
0: Небоязненно, да, небоязненно. Представляете себе, он смело. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, став, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоторого тирана.
1: Вот здесь интересно. Происходит конкретное явное разделение. Иудаизм, да, остался иудаизмом, а христиане, ну, в общем-то, стали быть христианами сами по себе.
0: Да, они уходят из синагоги.
1: Такое обрезание произошло.
0: Да, уходят из синагоги, потому что синагога противится принятию Христа.
3: А вот интересно, я слышала такие вещи, что типа надо вот не принимают тебя, а ты все равно доталова там будь. Вот они говорят тебе замолчи, а ты продолжай говорить. Почему здесь Павел, когда его не принимают, когда злословят, ожесточаются, он просто оставляет и идет дальше с теми, кто хочет слушать?
1: Как сказал Христос в притче, можно мы повыдергаем плевелы, спрашивают служители поля, потому что мешают расти пшенице. Он говорит, не надо, потому что можно повредить пшенице. Если уж появились, то появились. И лучше уж пшеницу сеять дальше, на другом поле, чем заниматься вот такими конфликтными ситуациями, создавать их.
0: Понимаете, и просто некоторые люди могут взять это себе на вооружение. Вот в церкви что-то не так, поэтому мы отделяемся от этой церкви, которая не хочет там что-то, не понимает Бога так,
3: не
0: как понимает мы
3: меня
0: глубоко.
3: Вот это, да.
0: Ну, мы типа получили откровение, вот я часто слышу, мы получили откровение отделиться от этих
3: верующих.
1: Отделение может быть хорошим, и чаще всего это благо, но когда оно происходит по благословению.
0: Да, но дело в том, что не надо путать. Здесь в данном случае люди не принимают Христа. А там, когда люди отделяются из церкви, там же Христа не гонят. На самом деле нужно, если вы чувствуете призыв Бога, например, открывать новую церковь или ехать в другой регион миссионерами куда-то и так далее, лучше всего это делать мирным путем, с благословения. И испытывать водительство Божие через молитву совместную, и тогда отделяться. Ну, некоторые люди, я знаю, что вот и наши братья, которые начинали союз ИХМС, они приходили к своим служителям и говорили: дорогие пресвитеры, давайте начинать благовествовать. Вот библиотеки начинали в Краснодаре, например.
1: Было время, да.
0: Вот. И служители, они говорили: не надо, вы что, сейчас опять начнутся гонения на нас. Они просто были напуганы. Представляете себе, в эпоху Советского Союза церковь гнали, она постоянно находилась в подполье, и выработалось это мышление. Не все чувствовали дух времени, что Бог открывает возможности сейчас. Вот. И поэтому их не отпускали. Я даже рассказывал в прошлый раз, да, что некоторых отлучали за колдовство. Почему за колдовство? Потому что непослушание.
1: Тоже. Всегда мы найдем самую лучшую причину, чтобы обвинить другого, да?
0: Да, вот. И он находился там 2 года, представляете себе? 2 года проповеди в Асии.
3: Мне очень нравится, что так это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины.
1: Интересно, что по времени расширяются миссионерские путешествия Павла. Да. Вначале это несколько месяцев, потом это чуть больше времени, может быть, год.
0: Нет, там было около 5 лет.
1: А сейчас?
0: Это еще больше.
1: Еще больше. То есть мы видим, что по такой, скажем, увеличивающейся по времени, по продолжительности идет служение Павла, возникает вопрос, почему бы апостолу Павлу где-нибудь, в каком-нибудь одном месте, не поднять церковь, уже такую вот основательную, твердую, а потом идти в следующее, и там несколько лет, и там несколько лет. Почему он вот идет широко? Раз прошелся, второй раз помедленнее прошелся, третий раз прошел совсем медленно. Чего достигает Павел?
0: Я думаю, что он наблюдает, он продолжает наставлять вот это вот сеяние, да, но он наблюдает там взращиваются ли там служители. Помните, потом он скажет Титу, Тимофею, пойди и рукоположи мне служителей. Помните? Угу. Потому что, например, Тит, он стал епископом, Тимофей стал епископом, кстати, Малой Азии. Он, по-моему, был пастырем в Коринфе. Вот. А Тимофей, а Тит, он на Кипре проповедовал. Да, и там был пастырем, и он говорит, рукоположи там служителей. Вот. Вот такое вот сеяние, я думаю, что оно выявляет людей, способных, одаренных и призванных к Богу. То есть апостол Павел, его стратегия не только в том, чтобы насадить церкви, но и в том, чтобы создать структуру руководства церковью. Mm-hmm. То есть в церкви должно быть руководящее ядро зрелых. Но
1: еще очень интересно, он дает Духу Святому возможность работать там, не давлеет над учениками, но исправляет ошибки.
0: Да, и вот это слово «предали благодати», помните? Да, «Предали Господу». Вот. Mm-hmm. Отдали в руки Бога. Часто, да, когда у нас что-то получается, какое-то служение, мы на него, опа, за него цепляемся, стоп, подожди, ну дай, дальше, пусть идет, пусть развивается, поставь служителей верных. Нет, мы за него цепляемся руками и ногами. Вот апостол Павел, он радовался, что церкви растут. Но тем не менее, вот обратите внимание, послание церквям. Юрий Анатольевич поднял хорошую тему. Были ли центры такие духовные? Центры духовные – это Коринф, Ефес, вот эти послания
1: Антиохия.
0: Церквям, Антиохия там и так далее, вот, которые мы сегодня имеем, эти послания. Вот, и эти послания в церкви достаточно сильные и зрелые, но в них были свои серьезные проблемы. Но это лучшее или лучшее из худших, я не знаю, как правильно. И лучшие церкви были того времени, понимаете, со своими проблемами. Поэтому и мы видим, что и тогда церкви испытывали трудности. Церковь – это живой организм, в котором есть, как и в жизни человека, свои взлеты, в свои падения, но тем не менее церковь постоянно нуждается в наставлении. Поэтому апостол Павел и цель его – пройду и наставлю. Опять пройду и наставлю. Наставление, наставление в вере через Слово Божие. Поэтому служение сегодня учителей в церкви, пастыри, которые служат Словом, оно является наиважнейшим. Вот часто пастыри упрекают, вот вы только слово там, слово, вот вы только учите, надо делать что-то, надо. Да, делать нужно, но если ты не научен, то ты сейчас наделаешь так, что потом придется всем разгребать, да, долго и нудно. Помните этот фильм «Проповедник с пулеметом»?
3: Нет.
0: Жалко. Да, вот тоже человек был вроде наставлен, научен, потом сказал, да чего вы тут сидите? Извините, греете табуретки. Надо идти и помогать детям в Африке. И пошел, и начал сражаться, и воевать там. Но Бог не призвал нас к этому. Бог призвал нас к войне на духовном уровне. И следующие абзацы говорят об этом. Почему он переходит дальше вот к этим служителям сыновей Скевы, которые пытались изгонять бесов? Потому что наша война, и это не война против плоти и крови, как говорит апостол Павел. Это война духовная, это война за сердца людей. Мы об этом должны больше заботиться и переживать. Ну,
1: любопытно, что много чудес совершается. Вот с того момента, как они вышли из иудаизма, Бог начал поддерживать их через чудеса.
0: Да.
1: Бог благословляет проповедь. Вот когда ты уходишь от конфликта, ну, уйди, не конфликтуй. Тем более, если можно сделать это мирно, да, в церкви. Нет. Иногда сталкиваются люди в церкви, конфликтуя о каких-то непонятных вещах. Но, пожалуйста, вот он мир, вот оно поле, иди проповедуй, и Бог благословит тебя. Даст чудеса, например.
0: Да, мы должны понимать, что есть моменты, где нужно искать консенсус, и даже, может быть, иногда идти на компромисс ради мира.
1: Да.
0: Но если речь заходит о спасении по вере, о фундаментальных вещах истины, как апостол Павел противостоял, например, тому же Петру, да, в Галатах, послание Галатам, в Антиохии это было. Вот он говорит, ну, почему ты опять прячешься и опять начинаешь вести себя как иудей, да, хотя ты всех учил, что нужно, не нужно жить по-иудейски. И он говорит, что здесь поношение, истина в поношении. Когда истина в поношении, то тогда извините, авторитетов уже нет. Если авторитетный человек начинает жить не по-библейски или учит не библейски, или ведет себя в противовес тому учению, которое проповедовал Христос, здесь уже, извините, придется сражаться.
3: Здесь надо, мне кажется, разделять или прям четко выделять, какие вещи, прям проговаривать, какие вещи мы считаем такими, которые нуждаются в апологетике.

0: Вот о том, например, что если ты будешь кушать некошерную пищу, то ты не спасешься. Я думаю, что Павел был бы здесь бескомпромиссен.
1: Вот. Момент спасения конкретно.
0: Да, потому что, помните, 15 глава Деяния апостолов, там иудеи пришли и сказали, если вы не будете обрезываться, то вы не спасетесь. И вот здесь был камень преткновения. Чего достаточно для спасения? Для спасения достаточно веры в жертву Иисуса Христа.
1: Аминь.
0: Вот. Но если ты еще исполняешь там субботу, потому что ты иудей этнический, если ты не ешь мясо некошерное, ну не ешь. У меня, например, диакон не ест сало. Ну и молодец. И не ешь на здоровье. Но если он будет учить, что, ребята, мы не спасемся, если будем есть сало, то тогда будут проблемы. Мы скажем, извините, но это не библейское учение. Пища, помните, Христос сказал, пища нас не приближает и не отдаляет от Бога.
1: Да. А еще получается момент, который вот мы только что прочитали, про учение про Духа Святого.
0: Угу.
1: Это же относится к таким вещам. То есть здесь действительно Павел, найдя этих учеников расположенных, первое, что у них спрашивают, вы крещены Духом Святым?
0: Угу.
1: То есть это имеет значение какое-то, ну вот, следующий шаг после спасения человека, который должен произойти в жизни здорового христианина, здорового мозгами, духом. Это крещение Духом Святым и жизнь с Духом Святым.
0: Да, я постараюсь не быть конфессиональным.
1: Так?
0: Да, потому что есть такая притча, да? Есть конфессиональные мухи, которые кусаются.
2: Да, кусаются.
0: Вот, поэтому
1: ничего
0: мы не будем
1: конфессиональны,
0: но мы видим здесь, что здесь действительно люди спасенные могут еще не иметь Духа Святого. Мы сказали, что это как вторая Пятидесятница, да? Есть церкви и деноминации, которые утверждают, что второе переживание, вот как крещение Духом Святым, говорение на иных языках, это очень важно и необходимо для верующего человека, потому что, ну, как написано, помните, в Деяниях апостолов в первой главе, там говорится, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, силу для свидетельства, вот, силу для того, чтобы жить христианской жизнью, вот. И в то же время есть другие тексты и другие деноминации христианские, которые говорят, что человек получает силу Духа Святого вместе и крещение Духом Святым вместе с покаянием, вместе с возрождением. Тогда создается вопрос, подождите, а почему же в Деяниях апостолов мы видим, люди уверовали, а потом крестились Духом Святым? Ну, есть ответ на это. Кто-то говорит, есть очень уважаемые комментаторы, которые говорят, это был нестандартный случай, потому что язычники должны были, ну, Бог тем самым показывал иудейской церкви в Иерусалиме, что он и язычников принимает. То есть они точно так же крещены, как и мы, Духом Святым.
2: Да. Вот. Ну, все это замечательно, и можно много об этом говорить. Время наше,
0: да,
2: к сожалению,
0: ушло. Мы продолжим, значит, в следующий раз.
1: Да. Когда успела.
0: Мы, запомните, мы закончили на третьем абзаце. У нас четвертый абзац. Да, или подождите.
1: Мы остановились на 19 главе Деяний, на 10 стихе. И дальше у нас как раз было...
2: Впереди самое интересное, друзья. Поэтому в следующий раз обязательно включайтесь. Будем рассуждать, говорить о чудесах, о противостоянии. Ну, в общем, о том, как Евангелие распространилось дальше.
0: Хорошо.
2: Всем благословения.
1: Хорошего дня.
0: До свидания.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
3: Пусть узнают все соседи.
2: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
1: Вы слушаете христианское радио Пилигрим. Мы вещаем для всех. Вы слушаете радио Пилигрим.

так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

Псалом 138. Ты испытал меня, Боже, и знаешь, когда я ложусь и встаю, когда утром рано встречаю зарю, меня ты десницей своей окружаешь. Еще нет и слов на моем языке, а ты уже знаешь их все совершенно, и мысли мои, что храню сокровенно, как хрупкий сосуд от людей вдалеке. Куда я от духа укроюсь, Господня? Взлечу ли на крыльях зари в небеса? Сокроюсь ли в келье, уйду ли в леса, когда вся открыта пред ним преисподня? Быть может, скажу, тьма сокроет меня, укроюсь от Бога я в горестной ночи. Но тьма никогда не затмит его очи, и мрак перед ним, как сияние дня. Он дивно устроил все кости мои, когда созидался я тайно в чреве, когда ярких звезд еще не было в небе, зародыш мой видели очи твои. Я славлю Творца за возвышенность дел, за мудрость Его, что меня созидала. Записан я в книге Его от начала, и дням моих странствий положен предел. Храни меня, Боже, и сердце узри, какое оно и мои помышления. Хочу совершить от земли восхождение под сенью Твоей в край небесной зари.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Азербайджан. Азербайджанская республика – место, где светская Европа плавно перетекает в верную традициям Азию. Самобытные деревушки с каменными домишками, разгуливающие по дорогам стада домашних животных и поразительное для 21 века гостеприимство превращают азербайджанскую периферию в уютную ближневосточную сказку, в которой так хочется задержаться. Вот и кухня Азербайджана очень разнообразна. В ней много блюд из мяса, птицы, рыбы, из фруктов и овощей. А обилие всевозможных специй и зелени придают им неповторимый аромат, который всегда будоражит аппетит. Из-за обилия зелени и овощей пища азербайджанцев богата витаминами, а зелень, используемая при приготовлении, придает еде удивительный, неповторимый аромат и вкус. Из мяса предпочтение дается баранине и птице, а вот свинина вовсе запрещена. Особое место в меню занимают шашлыки, которые готовятся на углях в мангалах. Любимый продукт у азербайджанцев – каштаны. Долгое время они использовались вместо картофеля. И самым главным отличием этой кухни можно считать лепестки роз, которые до сих пор активно применяют в пищу. Из них готовят варенье, делают сладкий сироп и щербет. Традиционным для азиатских стран является плов. Вот и Азербайджан, он не обошел стороной. Рецептов этого блюда существует более 200. Рис и баранину с пряностями готовят в разной посуде, смешивая все лишь в тарелке непосредственно перед подачей к столу. Долма также часто присутствует на столах. Рецептов ее приготовления более 10, а начинкой, кроме фарша из баранины, может быть и рыба, и овощи, и даже фрукты. Еще одно необычное блюдо – дюшбара. Это азербайджанские мелкие пельмени из бараньего фарша с зеленью и пряностями. Особенность в том, что их варят в бульоне из бараньих косточек. Подают пельмени с бульоном, сдабривают сливочным маслом и посыпают зеленью, поэтому дюшбара считается супом. Еще одной из особенностей является то, что до приема основной пищи азербайджанцы пьют чай – черный либо байховый. А если в дом пришли гости, то им обязательно его подадут. Чай в Азербайджане – символ радушного гостеприимства. Также и свадьба – масштабное красивое событие, способное вызвать бурю эмоций у каждого. Свадьбы бывают очень большими и пышными. У азербайджанских невест есть прекрасная традиция девичников под названием «хна-яхты», которая жива и по сей день. Подруги невесты собираются у нее дома, приносят национальную еду, веселятся и танцуют. А затем рисуют хной прекрасные узоры на руках. Считается, что это обряд перехода девушки во взрослую замужнюю жизнь. Место, где проводится обряд, украшают в красных тонах, а невеста облачается в красное платье. На любой азербайджанской свадьбе кульминацией события становится вынос плова. Без него не проходит ни одно торжество. Причем сопровождается вынос блюда танцами, музыкой и песнями. Плов символизирует изобилие, богатство, процветание и дар увидеть традиционный атрибут – кяля-гянт, сахарную башню, символизирующую сладкую жизнь. Эту пирамиду молодожены потом разбивают после рождения первенца. Согласно действующей конституции, Азербайджан позиционирует себя как светское государство. Его население исповедует множество религий. Встречаются как самые популярные мировые конфессии, так и малоизвестные вероисповедания. Основными религиями в Азербайджане являются мусульманство и христианство. В среде населения, не принадлежащее к этим вероучениям, можно найти приверженцев иудаизма, зороастризма, религии Бахаи и множество других конфессий. Большинство жителей страны – мусульмане. По закону о свободе вероисповедания, каждый азербайджанец вправе исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию, выражать и распространять свои убеждения в связи с отношением к религии. Республика Азербайджан не пользуется европейскими моделями государственного регулирования религиозно-общественных отношений. Здесь выработали собственную национальную модель. В то время как в мире усиливается религиозная обособленность, общественность, нагнетается ситуация сверхов для религиозных конфликтов. В Азербайджане существует нормальная, спокойная, абсолютная терпимость и свободе вероисповедания для каждого. Азербайджан частенько величают страной огней. Огненная страна, огненные люди, огненное гостеприимство. Все это огненный Азербайджан.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Золотой осенью на радио «Пилигрим» всегда можно услышать золотые хиты музыкального часа.

слава, Господь! Его любовь навеки. Бог любит тебя всегда. Бог любит тебя сейчас. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.

«Экспозитус. Молитвенное воспоминание о блаженной кончине святого Франциска Ассизского», сообщает сайт архиепархии Божьей Матери в Москве. Празднование в этом году и в 2026 году отмечается. «Экспозитус» в переводе с латинского означает «в Лос-Анджелесе, США, пресвитерианскую церковь переделали в отель. Церковь построили

краткосрочные миссионерские поездки и служение в местных церквях могут сыграть важную роль в подготовке людей к долгосрочному миссионерскому служению за рубежом. К такому выводу пришло миссионерское агентство CrossLinks в новом исследовании «Pathway to Mission».

0: Радио Пилигрим. Мы здесь, и мы еще с вами.
1: Я Владимир. Вижу прославление и силу изменять людей. Люблю поклоняться в духе и играть на трубе Господу. Слушайте наши прославления на радио Пилигрим.
2: Мы даем тебе шанс развивать служение христианского радио в своей церкви, в своем городе, в своем регионе. Стань нештатным корреспондентом радио «Пилигрим».

0: Оставайтесь вместе с нами на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес –

урок может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.

Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 8 октября. Молитесь по Писанию. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Псалом 118, 89 стих. Вы знаете, что Бог говорит с нами через Свое Слово, а мы можем использовать Его Слово в молитве. Возможно, вы уже слышали фразу «молиться по Писанию», но не знаете, как это делать. Я думаю, что это одна из самых простых молитв, доступных верующим. Все, что от нас требуется, это читать или запоминать библейские стихи и молиться ими, применяя к своей ситуации или к ситуации другого человека. Лучший способ – это предварить отрывок Писания словами. «Боже, Твое Слово говорит». Здесь вы вставляете отрывок из Писания, и «я верю этому». Если вы хотите помолиться словами из книги пророка Иеремии 31:3 за самого себя, вы можете сказать примерно следующее. «Боже, Твое Слово говорит, что Ты возлюбил меня вечной любовью, что Ты приблизил меня к себе по Своей благодати. Помоги мне, Господь, знать и понимать Твою любовь ко мне». Если вы молитесь этим же отрывком за свою подругу, которая не может осознать всю глубину Божьей любви Бога к ней, вы можете сказать так. «Боже, в Твоем Слове говорится, что Ты возлюбил, вставьте имя подруги, вечной любовью и приблизил ее к себе по Своей благодати. Боже, Ты знаешь, что она в последнее время не чувствует себя под надежной охраной Твоей любви. Поэтому я прошу Тебя, сделай так, чтобы эта истина возобладала над ее чувствами».

Божьи обетования предназначены для каждого верующего. И ему нравится, когда мы знаем Его Слово и используем его в своих молитвах. Божье Слово на сегодня. Бог любит вас такими, какие вы есть, и поможет стать такими, какими Он хочет вас видеть. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить...

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

свои считаем мы года со дня рождения Христа. Ты веришь в Бога или нет? Возьми любой свой документ. Стоит там месяц, день и год, и знать не ведает народ, что дату ставят неспроста.

свете звезд пришел с небес Иисус Христос, и пели ангелы ему, с небес пришедшему царю. Кто прост был сердцем и

0: да Христос.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви Иерей Георгий Максимов рассказал РИА Новости, что в результате коронации пожизненно получил от короля нигерийского народа Игбо титул высокого вождя под именем Узурумба. Ранее священнослужитель сообщил в своем телеграм-канале, что король народа Игбо в Нигере Игве Намчи Эммануил пожаловал ему титул высокого вождя земли Игбо под именем Узурумба I и провел церемонию коронации. Это, добавил Максимов, стало знаком уважения к нему как представителю Русской Православной Церкви. По его словам, большая группа представителей Игбо, включая короля Игве Намчи Эммануила, готовится принять православие. «Это пожизненное и это почетный титул, а не работа», – рассказал Максимов, отвечая на вопрос о том, противоречит ли это ограничению на занятия священнослужителями РПЦ выбранных должностей, кроме крайней необходимости. В монастыре святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге 3 октября состоялось богослужение «Транзитус» – молитвенное воспоминание о блаженной кончине святого Франциска Ассизского, сообщает сайт архиепархии Божьей Матери в Москве. Празднование в этом году имеет особое значение для всей францисканской семьи. В 2026 году отмечается 800-летие кончины святого Франциска Ассизского. Слово «транзитус» в переводе с латинского означает «переход». Во францисканской традиции так называется молитвенное воспоминание о переходе святого Франциска из земной жизни Господа в Порценуокле, близ Ассизи. Богослужение «транзитус» совершается вечером в тот день во францисканских общинах по всему миру. В Лос-Анджелесе, США, пресвитерианскую церковь переделали в отель. Церковь построили 95 лет назад в районе Сильвер-Лейк. После прекращения богослужений в здании размещались религиозные общины, театральная группа и антикварный магазин. Позднее она долгое время оставалась заброшенным. Бывшее помещение храма превратили в ресторан и бар на 120 посетителей, а хоровую галерею – в гостиную. При реконструкции сохранили витражи, колокольню, высокие арки и крест на крыше. В отеле обустроили 25 номеров, библиотеку, бассейн, конференц-залы и террасу с видом на город. Реконструкция продолжалась более 10 лет из-за споров с местными жителями, городских слушаний и банкротства прежнего владельца. Трамп обвинил ООН в игнорировании преследований христиан. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций упрекнул Совет ООН по правам человека в молчании относительно преследований христиан по всему миру. Трамп заявил, что руководители правозащитных структур ООН вместо реагирования на реальные преступления в мире тратят время на критику США по другим вопросам, оставляя без внимания гонения на верующих в разных регионах планеты. Президент указал, что подобное избирательное молчание международной организации является показательным примером ее приоритетов. В своем выступлении американский лидер также раскритиковал ЮНЕСКО за продвижение массовой миграции, которая, по его словам, разрушает западную культуру, и выступил против Международного уголовного суда, назвав его вышедшим из-под контроля институтом. Краткосрочные миссионерские поездки и служение в местных церквях могут сыграть важную роль в подготовке людей к долгосрочному миссионерскому служению за рубежом. К такому выводу пришло миссионерское агентство CrossLinks в новом исследовании «Pathway to Mission», сообщает Christian Daily. В исследовании приняли участие 87 миссионеров CrossLinks, которые служат или служили за пределами своей страны. Авторы изучили, как люди переходили от первого интереса к межкультурному служению и решению посвятить себя долгосрочной миссии. Одним из наиболее заметных выводов стало значение краткосрочных миссионерских поездок. 76% опрошенных миссионеров перед началом долгосрочного служения совершили от 1 до 10 таких поездок.

поездок. При этом 8% участников побывали в 70 краткосрочных миссионерских поездках или служениях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

это мечта. Вот это, конечно, круто, каждый скажет так. На крыльях летят

растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на мир взглянул с высоты. Может, за облаками есть кто-то сильнее и умнее, и он сотворил этот мир, и советы его ведут к счастью.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов, а на ваши вопросы отвечает Алексей Коломитцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, если всякий человек самолюбец, то можно превратиться в циника, ожидая от каждого предательства, подвоха, не веря в любовь тех, кто о ней говорит. Как библейски смотреть на это? Ведь тогда ни дружба, ни любовь невозможны.
1: Очень интересный вопрос. Он уходит своими корнями в сущность того, что же произошло во время грехопадения. Когда Бог сотворил человека, Он сотворил человека по образу и подобию своему. А это значит со способностью любить, со способностью заботиться о других, способностью делать добро. Когда грех вторгся в человеческий мир, он все это перевернул с ног на голову. И, конечно, одним из самых ярких последствий грехопадения и стал эгоизм или самолюбие. И эгоизм действительно является врожденной чертой каждого человека. И эта черта доминирует. С ним борется по-разному. Борется воспитанием, борется различными культурными установками, моральным кодексом, который существует в каждом обществе. Но от этого сущность не изменяется. Библия ясно говорит о том, что всякий человек грешен, и каждый человек, он нуждается в Божьей оживляющей силе, которая способна сделать его по-настоящему добрым. В то же самое время вопрос, который был представлен, не является таковым, или точнее ситуация не является такой. Человек, который понимает эффект грехопадения, никогда не станет циником, если он будет видеть всю общую картину того, что Библия говорит. А Библия говорит нам не только о том, что каждый человек грешен, а Библия говорит нам о том, что Бог возлюбил грешных людей. И более того, Библия говорит нам о том, что возлюбив грешных людей, Он подает нам пример. А так как образ и подобие Божие остались в человеке, хоть и в поврежденной форме, у всех людей существует эта потребность или тяга к любви, тяга к тому, чтобы любить и быть любимыми. Они, правда, постоянно борются со своим собственным эгоизмом, но этот элемент присутствия Божьего образа и его подобия, он продолжает существовать в каждом человеке. В Евангелии от Матфея Иисус Христос, обращаясь к людям, говорит о том, я прочитаю конкретные слова его, 43 стих, это 5 глава Евангелия Матфея, это Нагорная проповедь. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда, не то же ли делают и мытари? И если приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете, не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Иисус говорит здесь о том, что у нас есть основания для того, чтобы любить всех людей. Любить эгоистов, конечно же. Любить не тех, которые делают нам добро, а любить всех. Любить, наоборот, даже тех, которые не делают добра. Он говорит здесь о врагах конкретно, о проклинающих нас. И он говорит об этом основании, как о том, что исходит от самого Бога. То есть, чем больше человек возрастает в уподоблении Божьему характеру в своей жизни, тем больше он будет иметь способность к Божьей любви. При этом Божья любовь, она основана на нашем твердом уповании, на то, что Бог в действительности силен сделать лучшее с каждым человеком. Вот почему мы любим людей, которые не делают нам доброго или даже делают что-то недоброе. Мы делаем это, мы любим только по одной причине, потому что мы знаем, что мы являемся проводниками в этом случае Божьей любви. И если это происходит, эта любовь способна часто растопить это сердце. Эта любовь способна часто изменить внутренний мир и привлечь человека к Божьей изменяющей благодати, к силе, которая действует через него. Поэтому восприятие людей такими, какими их представляет Священное Писание, является не только не является препятствием для того, чтобы строить нормальные отношения, а наоборот, оно является единственно верным подходом, который позволяет, учитывая, не отрицая реальности, то, что люди грешны, при этом продолжать любить их для того, чтобы обеспечить Божий канал, посредством которого, возможно, Бог может изменить эти жесткие сердца.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, на нашем сайте слово.орг вы можете узнать намного больше, что говорит Библия. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Возрождение. О Джорджи Уитфилде, одном из христианских реформаторов, говорят, что почти половина его проповеднической деятельности заключалась в возвещении евангельской истины о рождении свыше. Кто-то из его слушателей спросил Уитфилда: «Почему вы так часто проповедуете на текст «Должно вам родиться свыше»?» Джордж Уитфилд ответил: «Я проповедую на этот текст потому, что действительно каждому без исключения должно родиться свыше. И воистину, это и есть главнейшее основание для непрестанного повторения людям этой
1: из коллекции вечных хитов».

0: Псалом 119. Я в скорби Господу воззвал: избавь меня, о Боже правый, от уст и лживых, и лукавых, чтоб враг мой не возликовал. Мои так малы пределы, пресыщен я земными днями. Враги с горящими углями готовят изощренно стрелы. У знатных же в чертогах царских не слышно тягостного вздоха. Я ж пребываю у Массоха, живя в шатрах его кидарских. Я мирен, и душа во мне искала долго примирения, но только я в своем селенье заговорю, они к войне.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Священнослужитель сообщил в своем телеграм-канале, что король народа Игбо в Нигере Игве Намче Эммануил пожаловал ему титул высокого вождя земли Игбо под именем Азурумба I и провел церемонию коронации. Это, добавил Максимов, стало знаком уважения к нему как представителю Русской Православной Церкви. По его словам, большая группа представителей Игбо, включая короля Игве Намче Эммануила, готовится принять православие. «Это пожизненное и это почетный титул, а не работа», – рассказал Максимов, отвечая на вопрос о том, противоречит ли это ограничению на занятия священнослужителями РПЦ выбранных должностей, кроме крайней необходимости. В монастыре святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге 3 октября состоялось богослужение «Транзитус» – молитвенное воспоминание о блаженной кончине святого Франциска Ассизского, сообщает сайт архиепархии Божьей Матери в Москве. Празднование в этом году имеет особое значение для всей францисканской семьи. В 2026 году отмечается 800-летие кончины святого Франциска Ассизского. Слово «транзитус» в переводе с латинского означает «переход». Во францисканской традиции так называется молитвенное воспоминание о переходе святого Франциска из земной жизни к Господу. Святой Франциск умер вечером 3 октября 1226 года в Порценуокле, близ Ассизи. Богослужение «транзитус» совершается вечером в тот день во францисканских общинах по всему миру. В Лос-Анджелесе, США, пресвитерианскую церковь переделали в отель. Церковь построили 95 лет назад в районе Сильвер-Лейк. После прекращения богослужений в здании размещались религиозные общины, театральная группа и антикварный магазин. Позднее она долгое время оставалась заброшенным. Бывшее помещение храма превратили в ресторан и бар на 120 посетителей, а хоровую галерею – в гостиную. При реконструкции сохранили витражи, колокольню, высокие арки и крест на крыше. В отеле обустроили 25 номеров, библиотеку, бассейн, конференц-залы и террасу с видом на город. Реконструкция продолжалась более 10 лет из-за споров с местными жителями, городских слушаний и банкротства прежнего владельца.

Mission, сообщает Кристиан Дейли. В исследовании приняли участие 87 миссионеров CrossLinks, которые служат или служили за пределами своей страны. Авторы изучили, как люди переходили от первого интереса к межкультурному служению и решению посвятить себя долгосрочной миссии. Одним из наиболее заметных выводов стало значение краткосрочных миссионерских поездок. 76% опрошенных миссионеров перед началом долгосрочного служения совершили от 1 до 10 таких поездок. При этом 8% участников побывали в 70 краткосрочных миссионерских поездках или служениях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Золотая коллекция на радио Пилигрим.
1: Слава Господу! Аллилуйя! Милость Господня обновилась сегодня. Давайте воскликнем Господу!

0: Воздай славу Господу!
1: Вы слушаете «Христианское радио».
2: Читаем вместе.
3: Радио «Пилигрим» представляет книгу Джона Бивера «Афабель».
4: Лежа в своей постели в ту ночь, я вспомнил, как несколько лет назад я проповедовал в тюрьме строгого режима в Южной Африке. Я помню, как зашел в это ужасное место. Помню это зловоние, эти отвратительные условия, эти клетки с койками, где было по 20-30 человек, и они находились друг от друга на расстоянии в несколько сантиметров. Я увидел там много жуткого. Но больше всего меня привели в ужас презервативы, которые висели на стенах. Это был настоящий ад на земле. До этого я проповедовал в нескольких тюрьмах Америки, но за всю свою жизнь я не видел более ужасающих условий существования. Честно говоря, по сравнению с этой тюрьмой, наши тюрьмы в Америке скорее напоминают загородный клуб. Если серьезно, я не мог себе представить, как в таком отвратительном месте можно прожить хотя бы неделю, не говоря уже обо всей жизни. В лицах заключенных читалось полное отчаяние, и единственная надежда для них покинуть это место – это смерть. С другой стороны, их пугает неизвестная реальность смерти. Они находились в состоянии полной безысходности. Но истина в том, что каким бы жутким ни было это место, эта тюрьма просто прекрасна по сравнению с адом. У них, по крайней мере, есть собеседники и солнечный свет, который пробивается через зарешоченные окна. В аду нет ни товарищей, ни света, только огонь, который никогда не затухает. Это место абсолютного одиночества, отчаяния и мук. В огненном озере нет и никогда не будет облегчения, потому что души в нем будут подвергаться непрекращающимся мукам. Люди, находящиеся в аду, не смогут думать: «Когда-нибудь я выберусь отсюда». Они получили вечное наказание, и этот приговор больше не будет пересматриваться. Помните, Бог создал огненное озеро не для людей. Он создал его для сатаны и его падших ангелов. Ни один человек не обязан попасть туда. Я хочу, чтобы вы еще раз это услышали. Ни один человек не обязан попасть туда, потому что Иисус умер за всех. В 3 главе 2 послания Петра, стих 9, говорится, что Бог не желает, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Поэтому выбор за нами. Возможно, вы спросите, как же мне тогда спастись? Как же мне начать ходить по дороге веры? На самом деле все очень просто. Если вы верите, что Иисус умер на кресте за ваши грехи, то вам нужно всего лишь покаяться в своих грехах, посвятить себя и всю свою жизнь во всей ее полноте Ему. Вы должны принять в свое сердце решение, что вы будете жить не для себя, а для Него, и что до конца своей жизни вы будете жить для Него и только для Него одного. Если вы приняли такое решение, в Библии говорится, что вам нужно устами своими исповедовать, что Иисус Христос – ваш Господь, и вы спасетесь. Когда я думаю об этом, меня переполняет радость. Если вы этого еще не сделали, давайте прямо сейчас вместе помолимся, и я продолжу свои комментарии к аудиоповести «Афабель». Молитесь со мной вслух, и пусть каждое слово будет произнесено искренне. Если вам немножко придется изменить слова, это не страшно. Главное, чтобы вы молились от всего сердца. Давайте помолимся. Небесный Бог, я признаю, что я грешник. Я согрешил против Тебя, и мне нужен Спаситель. Спасибо, что послал Иисуса умереть за мои грехи. Я верю всем своим сердцем, что Он воскрес на 3-й день, победив смерть ради меня. Я исповедую Его своим Господом и Спасителем. Я каюсь в том, что жил ради себя, и полностью отдаю свою жизнь Тебе, Небесный Отец. С этого момента и на будущее я буду служить Иисусу Христу, как своему Господу и Господину. Я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Поздравляю! Жаль, что вы сейчас не здесь, рядом со мной. Я бы вас сейчас очень крепко обнял, потому что вы только что вошли в Божью семью. Теперь вы дитя царя. Когда мы принимаем Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, мы умираем, мы буквально умираем. В Библии говорится, что ветхий человек умирает, и мы становимся совершенно новым творением. Мы получаем духовное перерождение, становясь детьми живого Бога, и теперь мы в Его семье, в Его царстве. Если вы молились этой молитвой всем своим сердцем, вам нужно, не откладывая, сделать 4 вещи. Первое. Скажите кому-то из знакомых христиан, что вы отдали свою жизнь Христу, чтобы они могли поддержать вас и помогли расти в вере. Во-вторых, начните читать Библию, чтобы ваше сердце насыщалось Словом Божьим. Это как в случае с новорожденным. Вы же не выбросите новорожденного ребенка на улицу и не скажете ему «выживай». Нет, ребенку нужно молоко, чтобы он мог расти, а затем твердая пища. Итак, Слово Божье – это ваша духовная пища. Вот почему в Библии говорится, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. В-третьих, найдите церковь, которая верит в Библию, и начните прилежно ее посещать. Не пропускайте ни одного служения. Знаете, что самое невероятное? Служения, которые оказали величайшее и глубочайшее влияние на мою жизнь, это служения, перед которыми я думал: «О, я сегодня не пойду, я устал, у меня завтра много работы». Не пропускайте ни одного служения. И я хочу, чтобы вы шли на каждое из этих служений, ожидая встречи с Богом. Это свидание с Богом. Это не просто церковное служение. Это божественная встреча между вами и Богом. И, наконец, четвертое. Вы должны публично принять водное крещение в своей церкви, которое станет актом послушания и свидетельство того, что ваша старая грешная природа смыта и разрушена. И вы начинаете новую жизнь в подчинении Иисусу Христу как Господу. Я бы хотел попросить вас, чтобы вы связались с нашим служением по телефону или электронной почте и сообщили нам о том, что вы приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Мы хотим порадоваться вместе с вами и отпраздновать вашу новообретенную веру в Иисуса Христа, то, что вы дитя Божье и что вы приняты в свою семью. Наш адрес в интернет – messengerinternational.org, а также можете позвонить нам в офис по телефону 1-800-648-1477. Мы хотели бы узнать о том, как вы получили спасение, прослушав аудиоповесть «Афабель». А теперь продолжим наше обсуждение и обратим внимание на суд для христиан. Многие христиане верят, что приняв Иисуса Христа как своего Спасителя, они не предстанут перед Ним, как перед судьей. Это ложное убеждение. Послушайте меня внимательно. То, как мы отреагируем на смерть Иисуса на кресте, определит, где мы проведем вечность. Однако то, как мы живем как верующие, определит, как именно мы проведем вечность. Суд у Белого престола – это судилище для неверующих. Однако в Писании говорится и о судилище для верующих, которое называется судилищем Христовым. Во втором послании Коринфянам, 5 глава, стихи с 8 по 10 говорится: «Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Прежде чем я продолжу читать, я бы хотел кое-что пояснить. Здесь Павел обращается сугубо к христианам. Он говорит: «Лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Когда грешник покидает свое тело, он водворяется не у Господа, а в аду. Но давайте послушаем дальше, что он говорит о верующих. «И потому ревностно стараемся, водворясь ли, выходя ли, быть ему угодными. Ибо всем нам должно явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Позвольте, я зачитаю стих 10 из современного перевода Библии. Это просто невероятно. Тут немного длиннее. Мне очень нравится. Павел пишет: «Ведь всем нам придется предстать перед престолом судьи Христа, где каждый получит по заслугам за все, что сделано им за время телесной жизни, и за доброе, и за дурное. С учетом того, какие у нас были цели и мотивы, чего мы достигли, чем были заняты и чему посвящали себя и свое внимание». Это просто невероятно. На суде для верующих мы все дадим отчет за то, как мы жили, как христиане. Здесь будут судиться не только наши дела, но и наши слова, наши мысли, наши мотивы и даже намерения. Этот суд можно разделить на две основные сферы. Первое – насколько прилежно мы участвовали в построении Царства Божьего. Второе – как мы строили жизни отдельных людей. И сюда, конечно, относится и наша собственная жизнь. Что касается построения жизни других людей, имеется в виду наше влияние на них. Что касается построения нашей собственной жизни, речь идет о том, как мы по Божьей благодати развивали в себе подобие Христу. Наша жизнь будет тщательно изучена, и мы либо получим награду, либо потерпим убытки. В первом послании Коринфянам, 3 глава, стихи с 13 по 15 говорится: «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет». Под словом «день» в Писании всегда подразумевается день суда. Итак, ибо день покажет. «Потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Вы слышали это? «Сам спасется, но как бы из огня». Кроме того, Иисус говорит в Откровении, 3 глава, стих 21: «Побеждающему, я надеюсь, что обращаюсь сейчас ко многим побеждающим, дам сесть со мною на престоле моем». Какая большая разница, просто огромная. Чьи-то дела полностью сгорят в огне, а кто-то вечно будет править рядом со Христом на его престоле. Я немного остановлюсь и дам вам возможность задуматься об этом. В Новом Завете говорится, что жизнь на земле – это пар. И если бы апостол Иаков, который записал эти слова, был жив сегодня, он, наверное, сказал бы так: «Эта жизнь просто ноль по сравнению с вечностью». Итак, то, что мы делаем в это нулевое время, определяет наше вечное будущее. Итак, для верующих вопрос не в том, где мы проведем вечность, ибо это было решено на кресте, а в том, как мы ее проведем. Если бы люди готовились к своему вечному будущему так, как они готовятся к выходу на пенсию здесь, на земле, они были бы очень обеспокоены. Если быть до конца честным, они были бы просто напуганы. Вы помните, как эгоист из аудиокниги «Афабель» вместе с другими людьми, сидящими в задних рядах великого зала, сожалели о том, как они впустую растратили то короткое время, данное им для жизни в Энделе? Большая часть из 5 лет, проведенных в Энделе, была растрачена на собственные желания и привилегии, а не на то, чтобы полностью подчиниться воле Джейлина. Теперь до конца своей жизни они будут жить далеко от того, что они могли потенциально иметь. Каждый из них имел возможность работать и жить рядом с самим царем, и даже править рядом с царем до конца своей жизни. А теперь они до конца своей жизни будут жить в положении намного ниже своего потенциала. Возможно, они и весело провели тот короткий промежуток времени после выпуска из школы, однако их жизнь в Энделе определила, как они проведут остаток своего времени.
3: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение.

моя, и никогда не думал я, что будет так со мной. И слезы не сдержать, мне совершенно не понять, как тот, кто мертвых мог поднять, вдруг рядом предо мной.

0: Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на Радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Доброго утра.
2: Ну, друзья, у нас сегодня с Олегом Дмитриевичем снова разговор по книге Деяний, я так понимаю.
3: Да, Деяния апостолов и третье миссионерское путешествие. Ну, оно оказалось достаточно большим, продолжительным. Наверное, не знаю, около 5 лет оно заняло, потому что только в одном городе он оставался около 3 лет. И в других городах по несколько месяцев, по полгода, по году и так далее. Вот. И это не случайно, потому что апостол Павел наставляет в вере, его цель — это наставление в вере, как он сам скажет: «Я не упускал возможности учить вас всей истине». Вот, это маленький такой вот намек проповедникам, что нужно проповедовать всю истину, и Ветхий Завет, и Новый Завет, и на разные темы говорить, не зацикливаться только на какой-то теме. Вот, и достаточно большой текст с 18 главы 22 стиха по 21 главу 14 стих. Мы сегодня не успеем, конечно же, все пройти, оставим на следующий эфир. Вот, но нам интересно, на чем был сосредоточен апостол Павел и с какими вызовами он столкнулся в этом путешествии. И я, предваряя, даже скажу, что если разбить на части, большие части, этот текст, то можно увидеть, что с 18 главы 22 стиха по 19-40 стих апостол Павел сталкивается уже даже с демоническими силами. То есть противостояние идет уже на более глубоком духовном уровне. Вот. Поэтому мы сегодня, наверное, рассмотрим первую часть этого сегмента, этого путешествия. Вот как раз до 19 главы 40 стиха. Поэтому, ну, предлагаю начать читать. Ну, наверное, попробуем сегодня читать по абзацу. Не будем делать сразу полное. А первый абзац, вот я даже Юрию Анатольевичу шпаргалку приготовил.
2: Отлично. Шпаргалки, друзья, это наше все. А, Вероника, начни.
4: Да. С 22 стиха, 18 глава, Деяния.
3: Да.
4: «Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников».
5: По абзацу, угу, да?
3: Да. Угу. Вот. Мы видим, что здесь у нас впервые встречается Эфес, да? Ну, не впервые, а опять у нас встречается Эфес, и потом он опять в Эфесе утверждает учеников. Это вообще была цель Павла. Он постоянно проходил, проповедовал Евангелие, и второе, третье миссионерское путешествие он хотел посвятить тому, чтобы утверждать учеников. Вот, я не знаю, ты училась в библейской школе?
4: Нет, не пустили меня в какой-то момент.
3: Еще не все потеряно. Все будет. Но дело в том, что иногда нам кажется, вот тот, кто родился в христианской среде, в христианской семье, ему кажется, ну что я могу еще узнать, да? Ты родилась в христианской семье?
4: Да, но вот таких мыслей не было.
3: Не было, да? А иногда бывает такое, ну зачем мне идти куда-то учиться в библейскую школу, если я в принципе с детства научен или научена истине, вот. А апостол Павел показывает, что один раз он проповедовал истину, все ее узнали, но он проходит второй раз и утверждает учеников.

для своей жизни мы можем принять идею в том, что не бывает много наставления. То есть мы постоянно находимся в процессе научения, и мы нуждаемся, чтобы нас утверждали, чтобы кто-то, ну, чтобы слушать проповеди, читать книги, получать назидание от кого-то, например, от наставника какого-то.

0: старой церкви в Америке пастор говорил проповедь, вот, и все, ну, вы знаете, что в китайских, корейских церквях очень уважительно относятся к пастору. Спасибо, пастор, хорошая проповедь была, глубокая. На следующее воскресенье он говорит эту же проповедь. Ну, и они терпеливо. Спасибо, пастор, очень назидательно, повторение, ну, мать учения. На третье воскресенье он опять начинает говорить ту же проповедь. И уже служители, ну, члены церкви, просто прихожане, боятся к пастору подходить. Подходят служители, говорят: пастор, слава Богу, хорошо. Но не могли бы вы на следующее воскресенье сказать другую проповедь? Он скажет: нет. Говорит: нет, почему? Пока вы не начнете исполнять то, что я говорю. Ну, в чем идея? В том, что наставления много не бывает. На самом деле апостол Павел понимал это, что истину нужно повторять, в истине нужно углубляться. И действительно, судя по этому тексту, с тем, что он, проходя города эти, сталкивается уже с демоническим противостоянием. То есть мы видим там и служители Артемиды Эфесской, да, и сыновья первосвященника Скевы. Помните, они начинают именем Павла Иисуса Христа изгонять бесов. Вот. И мы понимаем, что верующие, они должны понимать, что все не так-то просто. Если ты хочешь следовать учению, ты обязательно столкнешься с противостоянием духовных сил. И нам необходимо постоянно утверждаться в истине. Самое лучшее противостояние злым духовным силам – это знание и вера в истину. Вот Иисус Христос однажды сказал: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». На самом деле, когда человек верит в истину, подчиняет свою жизнь, как Иаков говорит, приблизьтесь к Богу, помните, и убежит от вас, ну, дьявол. Когда я приближаюсь к Богу, когда я познаю Бога, когда я посвящаю свою жизнь Ему, то все меньше и меньше бесовского влияния может быть в моей жизни. Я, более того, я могу противостоять этому. Вот поэтому вот я сделал бы акцент в первом абзаце на слово «утверждая всех учеников».
1: А у меня еще такой небольшой вопрос. То есть мы начинаем здесь отчет, как бы как третье путешествие миссионерское, потому что он сначала вернулся в Иерусалим, а потом в Антиохию, которая есть центр, как бы такой...
0: Миссионерский центр.
1: Миссионерский центр того времени.
0: Ему необходимо было возвращаться в Иерусалим, потому что сам апостол Павел, нельзя сказать, что он новообращенный, но тем не менее он говорит, что я самого Господа принял Евангелие. Тем не менее, ему нужно было согласовать, а не загоняюсь ли я, не вношу ли я какое-то новое учение. Поэтому он встречался в Иерусалиме. Ну, с Петром точно он встречался, там, с Иаковом. И они, послушав его, то, что он проповедует, говорят: да, это соответствует истине. Мы видим это по посланию к Галатам.
2: Вообще, такое ощущение, что за три своих путешествия Павел создает такую ось по центральным европейским городам, если можно так сказать, и ассирийским городам. И эта ось достаточно ясно вырисовывается. Это Иерусалим, Антиохия, Ефес, Коринф и Рим. И это как раз вокруг Средиземного моря такая нить, которая связывает все остальные церкви, филиппийские церкви, фессалоникийские церкви, да и вообще, в принципе, все церкви, которые находились вокруг побережья.

0: У Павла есть стратегия.
1: Да, мы в прошлый раз об этом говорили, что сегодня можно служителей тоже разделить на две категории. Служители, у которых есть стратегия, и служители, которые идут по вдохновению. Ну, просто вот как Петр, помните?
0: Хотя
1: а
0: выглядит...
1: Не навестить ли мне братьев?
0: Хотя выглядит все как по вдохновению.
1: Да, но на самом деле здесь больше, чем вдохновение. Здесь водительство Духа Святого у Павла. Потому что Бог говорит сам Духом Святым. Помните, отделите мне Савла и Варнава.

0: ведущий. Но иногда мы перехватываем инициативу, и вот многие люди, которые критикуют такой подход к служению, ну, имеется в виду к программному служению, когда ты планируешь, какие-то цели ставишь перед собой, говорят, здесь вообще выхолащивается дух. И действительно, такое иногда происходит, когда ты ставишь перед собой цели, вот пытаешься их достичь во что бы то ни стало, и ты потом понимаешь, что Бога там в этом уже нет, понимаешь, ты сам этого достигаешь, выжишься что-то и так далее. Бог наблюдает как будто со стороны. Ну, давай, как ты без меня там, да?
1: Да.
2: Какие есть маркеры того, что человек решил достичь цели, а Бог ему эту цель не ставил? В какой момент человек может понять, что, ну, это моя цель, а не Божья?
0: Во-первых, я считаю, что должно быть согласование. Помнишь, как в Антиохийской церкви, когда они послали, откровение приходит не только тебе, а откровение приходит и служителям другим. То есть Бог сказал, Дух Святой сказал им во время поста и молитвы. И если ты не проводишь время в посте и молитве, а занимаешься и увлечен только своим служением, ты обязательно потерпишь крах, каким бы духовным ни казалось твое служение. Почему? Потому что в этом нет Бога. Бог – центр, вокруг Него строится служение. Мы не строим служение или свою деятельность вокруг служения. Вот это ошибка большая. И в эту ошибку, вот в эту ловушку попадают все, и я без исключения тоже. Когда я проявляю активность, я такой, вот, я знаю, что мне нужно делать, я получил образование, у меня все запланировано, вот какие цели. Я больше даже по секрету скажу, что ЕХМС, Миссионерский союз, ну, это секрет.
1: Секрет, да. Мы любим секреты.
2: Никому не говорите.
0: Никому не говорите, это секрет. Ставил перед собой цель, я не помню, какому году, ну, какому-то году, 500 церквей.
1: 500 Хорошая церквей. Цель.
0: Мы стремились достичь, и миссионеров посылали, и так далее. Вот, мы, знаете, выбрасывали их, как десантников с парашютом, а иногда и без. Вот. И они высаживались и на местности. И кто-то выживал, а кто-то нет. Вот. Те, кто выжил, успешное служение. А кто-то нет. И разочаровался, и сказал, это не мое, миссия вообще не мое.
1: Но вы их резиночку им оставили, так чтобы потом можно было их вытащить, знаете, как первосвященника.
0: Я не был основателем, понимаете. Я только наблюдал со стороны, я был молодым служителем. Вот. И на самом деле это было непросто очень. Вот. И у нас была стратегия, и стратегия хорошая, в принципе, вроде бы, ну, вот. Но я

0: сейчас понимаю, что должен быть вот этот хороший баланс. Я не скажу, что братья не молились, не постились. Вот, но было много, знаешь, такого юношеского максимализма.
1: А мне, знаете, как еще здесь видится? Стратегия и цели, вот, или, скажем так, цели и планирование. Да, вот здесь всегда между ними есть определенное взаимодействие. Например, если это моя цель, вот я что-то хочу. Да. Любопытно, что Бог мне предлагает некую стратегию, Он предлагает мне некий план. Вот, как молодой человек, хочу иметь жизнь вечную, что мне делать? Хорошо, вот тебе план. Продай все, что имеешь, раздай бедным, следуй за мной. Ой, мне не нравится такой план. Не устраивает такой план. Или кто из нас будет первым? Спрашивают, да, кто по правую, по левую руку с тобой сядет? Да, вот у нас есть цель, желание есть сесть рядом с тобой. Так хорошо, кто из вас больше, будь всем слугою. Да, и проходи поприще, которое я пройду, пей чашу, которую я пью, которую я буду пить. И, ну, это тоже непростой план. Мне кажется, что когда Бог нам ставит цели, то тогда и планы подъемные для нас. И мы вместе с Ним эти планы составляем. Как бы мы за эти планы хватаемся. Когда мы ставим цели, и Бог предлагает нам план, нам это сильно не нравится. Вот я думаю, вот в этом отличие. То есть наша цель всегда будет конфликтовать с неким планом Божьим. Потому что иногда Бог берет наши цели для того, чтобы использовать их как рычаг и сделать из нас что-то хорошее и доброе. Но мы оказываемся не готовы к такому. Мы бы хотели, Господи, чтобы Ты дал нам план. Вот, например, хочу стать миллиардером. Дай мне план. Ну, кстати, кино такое был, сериал, по-моему, даже про девушку, которая там, какое-то устройство у нее появилось. И вот она поставила желание. Хочу вот заработать миллиард. И оно ей составило план. Но это был такой план, что, как говорится, не дай Бог. Вот я думаю, что нам здесь надо размышлять. Вот мы цели имеем, а план Божий готовы принять? Если не готовы, значит, что-то не так с целями.
2: Получается, вот этот маркер того, что могут быть планы, предложенные Богом, они могут быть нам не по душе, и нам надо честно признаться, что я знаю, чего хочет Господь от меня в этой ситуации, раз я туда двигаюсь, но, возможно, мне будет тяжело.
1: Да, будет тяжело. И то, что во мне все противится плану Божьему, может говорить о том, что у меня что-то не так с целями. Угу. Смотрите, апостол Павел, у него есть цель – защитить Евангелие. В принципе, это становится основной его целью вот в конце его третьего миссионерского путешествия. Но план Божий такой, что ему придется посидеть в тюрьме и не один год. Что ему придется, в общем-то, серьезно рисковать своей жизнью. Это не просто 40 ударов палкой.
2: Ну, разве здесь что-то было не так с целью?
1: С целью было все так. И с планом было все так. И апостол Павел говорит, что он ни на что не смотрит, ни на что не взирает. Он готов положить душу свою. И он готов следовать этому плану Божьему. Потому что как защитить церковь перед царями? А у Бога есть план. Павел, тебе нужно посидеть в тюрьме. Потому что по-иному ты не попадешь перед правителем Рима Нероном. И он соглашается. Согласимся ли мы вот на такой план? Имея такую высокую цель. Вот это хороший вопрос. Апостол Павел соглашается.
0: Но видишь, для того, чтобы согласиться с этим планом, этого надо желать.
1: Да.
0: Поэтому
1: да,
0: я и говорил, что поиск вот этого плана и предназначения начинается с молитвы, с серьезного совместного действия, ожидания Божьего водительства.
1: Человек приходит к врачу и говорит, я хочу, доктор, стать здоровее. Доктор говорит, ну, хорошо, есть план, пожалуйста, вот надо соблюдать диету, надо бросить вредные привычки, надо перестать нервничать. Там, ну, какие еще основные такие вот показатели или, скажем, идеи, которые звучат от докторов? Нам не нравится этот план. Мы говорим, господи, а есть таблеточка такая вот. Вот раз, и я сразу здоров.
2: Начну с понедельника.
1: Господи, ну почему ты не можешь так сделать? Я как-то разговаривал с одной сестрой. Такая дискуссия у нас возникла. Она говорит, давайте молиться о том, чтобы Бог подарил нам землю. Вот эту вот. Я говорю, сестра, а можем мы, например, молиться о том, чтобы Бог дал каждому из нас трудиться, работать, усердие дал нам в пути лица, жертвовать и приобрести эту землю. Смотрю, она призадумалась. Нет, говорит, пусть лучше подарит.
2: Ну да.
1: Пусть лучше подарит. И вот думаешь, ну классный план у нас, да? Вот у нас есть цель и классный план мы Богу предлагаем. А Бог имеет другие планы.
2: Получается, есть еще тогда момент, о котором мы уже сказали, но не выделили.

0: внимание на его характеристики. Во-первых, иудей. Вот,
1: по имени Аполлос. Интересно.
0: Аполлос, греческое имя, кстати. И из Александрии. Иудей из Александрии. Вы знаете, да, что Александрия – это был один из центров эллинистических и иудейских. Да, эллинистический центр. Почему? Потому что там была большая библиотека. Я всем рекомендую посмотреть фильм «Агора». Как раз-то это про Александрию. Не знаю, смотрели или нет.
2: Интересно.
0: Вот, про Александрию, про музеум. Слово «музей» оттуда произошло, который был там. Это был научный центр, где хранились артефакты. Это был и музей, с одной стороны, но это был научный центр. Там были очень выдающиеся философские школы. Вот. И в то же время, ну, вы помните, да, Филон Александрийский, да, ученый и иудей тоже. Вот, он пытался примирить иудаизм и греческую мысль, философскую мысль между собой.
2: Ну, вот. Понятно, Септуагинта.
0: Ну, Септуагинта появилась тоже в Александрии, кстати, тоже. То есть это был научный центр. И Аполлос, кстати, когда я изучал послание к евреям, я склонялся к тому, что, скорее всего, Лука написал послание к евреям, то есть был писцом Павла. Но потом, я, узнав о Аполлосе больше, подумал, что, скорее всего, это был Аполлос, а не Лука. Почему? Потому что Александрия конкурировала с Иудеи Александрии конкурировали с Иерусалимской, с Иерусалимскими иудеями. Те были снобами, считали, что у нас храм находится, мы самые духовные, здесь присутствие Бога. А те говорили: ребята, присутствие Бога теперь везде. И здесь есть Бог. Кстати, они-то и храм там тоже свой небольшой построили, где они поклонялись и так далее. Вот. И поэтому в книге «Послание к евреям» не упоминается слово «храм». Обращали внимание? Только скиния. Нет слова «храм». И я вот подумал, что это был, скорее всего, Аполлос. Второй аргумент, потому что это был муж красноречивый, сведущий в Писаниях. Такое знание Библии, ветхозаветнего материала, если извините за такое выражение, нет ни у кого из апостолов, ни у Петра, ни у Иакова. Только Павел мог, и я уже думаю, что это был Аполлос, только Павел и Аполлос могли говорить на таком языке, потому что тот был фарисей, этот был из Александрии, красноречивый, сведущий в Писаниях и так далее. Вот, поэтому вот предполагаю, что Аполлос в дальнейшем и был писцом Павла, и он написал на греческом языке, который является лучше, чем греческий язык апостола Луки. Ну, хотя Лука не апостол, да, вот, ну, формально.
2: Тем не менее, у него да, близкое к служению.
0: Близкое, да. Мы видим, что здесь уже он уже говорит от себя, от первого лица, говорит, мы отплыли. То есть он присоединился во втором миссионерском путешествии, присоединился к Павлу.

0: Лука. Но здесь появляется Аполлос. Вот этот Аполлос, обратите внимание, красноречивый, он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. И что же они поправили? Какой светильник они поправили? Что они сказали Акила и Прескила? Точнее объяснили ему путь Господень. Что они ему сказали? Как вы думаете?
1: Ах, а христиане ему сказали?
0: Да.
1: Но тем... Тот, кого ты ожидал?
0: Да, а он же, Иоанн Креститель говорил, идет Мессия. Вот он скоро придет. Видите? То есть он на самом деле не был знаком со Христом. Он крестился, исповедуя свои грехи, верил, что Царствие Божие близко. Но что Христос пришел, видимо, он и в это еще не верил. Он не принял Христа. Вот в чем проблема.
2: А можно такой вопрос? Не знаю, насколько он корректный. Горя духом. То есть у нас здесь он был наставлен в начатках пути Господней и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он был крещен Духом Святым? Он был рожден Духом?
0: Неизвестно, что говорится здесь. Если следовать логике Павла и логике Луки, то здесь, конечно, наверняка идет речь о Духе Святом, потому что Духу Святому посвящено здесь очень много места. Вот. А с другой стороны, может быть, это метафора. Я, честно говоря, не углублялся в вопрос, не смотрел в оригинале. Вот. Горя духом, иногда бывает так, что человек, ну, не обязательно исполненный Духом Святым, а вот просто такой горячий, искренний. Может быть, это синоним искренности, может быть, синоним такого посвящения Богу. Понимаете? Поэтому, ну, я склоняюсь, что все-таки это был Дух Святой.
2: Потому вот. Что он еще правильно говорил, да?
0: Да, то есть, и правильно.
2: Абсолютно.
0: Ну, представь себе,
1: что... Интересно, знаете, какая вещь? Простите. Что события, происшедшие в Иерусалиме, связанные со Христом, не дошли до Александрии сами по себе. То есть там, в Александрии, видимо, об этом не знали, и это мало кого коснулось.
0: Но Иоанн Креститель, оказывается, был известен уже.
1: А Иоанн Креститель был известен. Вот удивительно, что действительно, насколько малым было зерно, о котором Христос говорит, вот горчичное зерно, брошенное в землю, оно неизвестно никому, но вдруг оно вырастает до объемов всего того цивилизованного мира. И именно через этих людей Павел, Аполлос и другие, которые потом несут это все, всю эту информацию, все это знание.
0: Еще один знак того, что была определенная дистанция между иудеями Александрии и иудеями Иерусалима. Иудеи, помните, рассеявшиеся от гонений, стали проходить и пошли в Азию. Никто не пошел на юг, в Египет.
1: Да, Александрия и Египет.
0: А они пошли все на север, ну, в Малую Азию. Пошли вот...

0: время, а главным действующим лицом последнего времени является Христос, Иисус, которого вы распяли. То есть проповедь о Христе услышали жители Иерусалима на Пятидесятницу.
1: Ну, я думала, что из-за того, что те, кто были в Иерусалиме в то время, они говорили на различных языках, услышали на различных языках.
0: В том-то и дело. Думала, были ли там люди из Александрии? Вот если мы посмотрим, перечисляются ли там народы, вот во второй главе, были ли там люди из Александрии, понимаете? Проблема в том, что люди из Александрии считали себя самодостаточными, и они не считали, что нужно приходить на поклонение в Иерусалим. Вот в чем проблема. Поэтому я и говорю, это был центр и эллинизма, и иудаизма.
2: Где-то там рядом был евнух.
0: Евнух был рядом, но он эфиоплянин, он не был иудеем. Понимаете? Одно дело, когда ты прозелит и приходишь в Иерусалим, для тебя их распри внутренние, да, мы иудеи Александрии, мы иудеи Иерусалима, и меня это мало волнует, да.
2: Может быть, потому

0: рассеявшиеся христиане из первой церкви ушли на север, потому что там их лучше принимали. И, скорее всего, поэтому, во-первых, римская власть, вот, которая была там на местах, она была достаточно лояльна к иудаизму. А во-вторых, наверное, иудеи, вот как раз Олег Дмитриевич хочет нам сказать, были немножко другими.
1: Да,

0: Смотри, там с властью было все хорошо. Они сотрудничали, будь здоров.
1: Все равно, Малая Азия, больше городов, больше возможностей.
0: Конечно, да. Хотя Александрия, это центр, это тоже житница Римской империи, да, Египет. Хорошо. Акила и Прескила, обратите внимание, какой урок мы для себя можем извлечь? Мы в прошлый раз говорили с вами о стратегии Павла и о человеке мира. Ты не была на эфире, вот, но мы говорили о человеке мира. Сегодня существует такая стратегия, когда человек, ты проповедуешь всем, но ты внимательно смотришь, кто принимает Христа. И этот человек, возможно, именно тот, через которого Бог будет действовать на этой территории и в этом обществе. Да. Это человек мира. Вот.
2: Знаем таких людей.
0: Да.
2: Это роскошные. Угу.
1: Блок новостей у нас, друзья, хорошо, по времени. Угу.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Продолжаем, друзья. С вами Юрий Кривонос, Олег Дмитриевич Щербан и Вероника Крестьянникова. Рассуждаем о третьем миссионерском путешествии апостола Павла.
0: Да, второй абзац у нас появляется на горизонте. Аполос, муж красноречивый, сведущий в писаниях, иудей. И мы немножко говорили во время паузы, что Аполос начинает вести себя точно так же, как апостол Павел в момент своего обращения в 9 главе. Вот, написано, что он туда прибыл, да, к братьям в Ахаю, его там приняли, и он много содействовал уверовавшим благодатью. Я думаю, что уверовавшим благодатью содействовал, это значит, что он был не только учителем, хорошим проповедником. Знаете, вообще признак хорошей проповеди. Апостол Павел сказал нам, дал нам пример и сказал, какой признак хорошей проповеди. Слово ваше должно быть
1: с благодатью.
0: С благодатью, приправлено солью, чтобы доставлять благодать верующим людям. Понимаешь? То есть, когда в проповеди не только звучит там осуждение каких-то грехов и так далее, но дается всегда выход, который Бог предлагает. И вот Аполос, он не только там опровергал иудеев, он им говорил, вот выход, вот Христос. Вот. И он проповедовал о Христе, опровергал всенародно иудеев, доказывая из Писания, что Иисус есть Мессия, есть Христос.
2: А почему эта история помещена сюда? Почему? Ну, то есть много же было уверовавших. Где-то мы наблюдаем действительно каких-то конкретных людей, на которые Павел заостряет внимание. Почему он так сильно заострил внимание на Аполосе?
0: Я думаю, что на этот вопрос ответит нам третий абзац. Во время пребывания Аполоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа?»

0: сначала из двух частей, помните? Первое, сотворите достойный плод покаяния, то есть покайтесь, потому что приблизилось Царство Божие. А второй, ожидайте пришествия Христа. Вот они покаялись, они приготовили себя, но Христа еще как такового не приняли. И Аполлос был такой же. Вот, вот что объяснили Акила и Прескила. Вот почему нам говорится, что Акила и Прескила поправили ему светильник, объяснили более точнее путь Господень. Вот. И вот здесь вот мы как раз видим. И очень важно, что апостол Павел возлагает на них руки, и Дух Святой сходит на них. Они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Почему 12?
1: Ну, это уже размышление так просто.
2: Аналогия.
0: 12 языческих апостолов. Ну, как будто бы намекают, как и мы тогда, помните, мы тогда приняли Духа Святого, так и они тоже 12, какие-то свои 12 апостолов. Ну, специальная аллюзия такая на день Пятидесятницы, понимаете? Пятидесятница среди язычников. Происходит.
1: Интересно. А мне еще интересно, что здесь написано, что он нашел там некоторых учеников. То есть они в тот момент уже им были восприняты как ученики Христа, видимо.
0: Но или ты как? Понимаешь, в чем дело? Учениками воспринимали уже, уже тех, кто не просто воспринимал иудаизм с его системой обрядов и так далее. Они понимали, что наступило новое время. Новое время приблизилось Царство Небесное. Понимаешь? Вот. Они верили, что вот-вот должен прийти Мессия, но как такового, с таковой Мессией, видимо, они еще не познакомились, поэтому они крестились во имя Господа Иисуса Христа, вот, и уже тогда они стали частью церкви. Они были вроде бы учениками, можно ли сказать, что Иоанн Креститель был учеником?
1: Христа?
0: Да, а были ли учениками Христа ученики Иоанна Крестителя?
2: Они были учениками Иоанна Крестителя.
0: В том-то и проблема. Понимаешь? Несмотря на то, что они проповедовали одно, Иоанн, если вы помните, когда Иоанн был заключен в темницу, то Христос выходит на проповедь уже сам и проповедует. А помните, что он проповедует? Не помните.
1: Царство Небесное.
0: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
1: Я помню, вот.
0: Абсолютно то же самое. Весь Иоанна и весь Христа абсолютно та же. Вот. Единственное, что Христос говорит, это я. Иоанн говорит, вот он идет.
2: Да, да? Иоанн говорит, это он.
0: Это он, да.
1: Христос говорит, это я, все остальные
0: да.
1: говорят.
0: Но мы уже как-то обсуждали на эфире, для религиозного человека образ Иоанна Крестителя наиболее духовный. Мясо не ест, кошерный, ни вина не пьет, с блудниками и мытарями не общается,
1: но он там
0: находится в
1: пустыне,
0: да, вообще благочестивейший человек, пророк просто. Приходит Иисус Христос, в кабаках замечен, да, с этими мытарями, грешниками, блудницы к нему заходят, что он там с ними делал? Понимаешь, у людей задаются вопросы. Люди задают вопрос, а что вы там делаете, Христос? Ну, Иисус, что вы там делаете? Да она пришла покаяться-то, Мария Магдалина. Она плачет. Ну, вы знаете, да, что до сих пор существует легенда, что у Христа был роман с Марией Магдалиной.
1: Слышала, да.
0: Вообще, бредятина. Понимаешь, вот человеческий разум, на что способен выдумывать это все. Вот, поэтому мы видим, что они восприняли только одну часть Евангелия, а вторую часть вот, Христа они еще не восприняли, и вот необходимо было дополнить. Вот почему разговор идет о Аполлосе, вот почему Акила и Прескила должны были объяснить ему точнее, вот почему Павел в Коринфе, ну, в Эфесе, он объясняет коринфским верующим, и они принимают Духа Святого. То есть языческая церковь абсолютно такая же церковь, полноправная церковь, водимая Духом Святым, крещенная Духом Святым, вполне такая же, как и Иерусалимская церковь. И он хочет показать, что нет различия, нельзя превозносить Иерусалимскую церковь, потому что Дух Святой и крещение Духа Святого произошло и среди язычников, и там есть свои, ну, условно говоря, апостолы.
1: А, то есть он 12. Здесь как раз делает акцент, поэтому на Александрийском, вот у нас иудеи, который

0: также замечательный наставлен в Писаниях, и в дальнейшем большая проповедь Евангелия. Это как бы тоже такой посыл к тому, что не нужно это противостояние продолжать, уже будучи во Христе.
1: Ну, дело в том, что, может быть, здесь намек на то, что ты можешь быть правоверным иудеем и думать, что ты все знаешь, но на самом деле ты и Духа Святого-то не имеешь. Понимаешь, вот в чем проблема. Так же, как и Павел, ему казалось, что он очень хорошо знает Писание, все там третье, десятое, но только обращение к Богу, только узнав действительно истину о Христе, он становится настоящим учеником, настоящим слугой Божьим. Вот. Но я думаю, что здесь, несмотря на то, что мы уже проходили 15 главу, и там как раз-то Иерусалимский собор говорит, что язычники тоже наши братья, все нормально, то здесь показывается вторая Пятидесятница, или даже третья уже Пятидесятница, когда они принимают и крестятся Духом Святым. Вот. Хорошо. Четвертый абзац. Стратегия апостола Павла в Асии. Ну вот, он здесь показывает, что придя в синагогу, он небезбоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем.
2: Небоязненно.
1: Небоязненно, да, небоязненно. Представляете себе, он смело. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, став, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоторого тирана.
2: Вот здесь интересно. Происходит конкретное явное разделение. Иудаизм остался иудаизмом, а христиане, ну, в общем-то, стали быть христианами сами по себе.
1: Да, они уходят из синагоги.
2: Такое обрезание произошло.
1: Да, уходят из синагоги, потому что синагога противится принятию Христа.
0: А вот интересно, я слышала такие вещи, что типа надо вот не принимают тебя, а ты все равно до талого там будь. Вот они говорят тебе замолчи, а ты продолжай говорить. Почему здесь Павел, когда его не принимают, когда злословят, ожесточаются, он просто оставляет и идет дальше с теми, кто хочет слушать?
2: Как сказал Христос в притче, можно мы повыдергаем плевелы, спрашивают служители. А поле, потому что мешают расти пшеницу. Он говорит, не надо. Потому что можно повредить пшенице. А если уж появились, то появились. И лучше уж пшеницу сеять дальше, на другом поле, чем заниматься вот такими конфликтными ситуациями.
1: Да. Создавать их. Понимаете, и просто некоторые люди могут взять это себе на вооружение. Вот в церкви что-то не так. Поэтому мы отделяемся от этой церкви, которая не хочет там что-то, не понимает Бога так, как
0: понимает
1: мы понимаем.
0: Не понимает меня.
1: Глубоко. Вот это, да. Но мы, типа, получили откровение, вот я часто слышу, мы получили откровение отделиться от этих...
0: Неверующих.
2: Отделение может быть хорошим, и чаще всего это благо, но когда оно происходит по благословению...
1: Да, но дело в том, что не надо путать. Здесь, в данном случае, люди не принимают Христа.
0: Угу.
1: А там, когда люди отделяются из церкви, там же Христа не гонят. На самом деле нужно, если вы чувствуете призыв Бога, например, открывать новую церковь или ехать в другой регион миссионерами куда-то и так далее, лучше всего это делать мирным путем, с благословения. И испытывать водительство Божие через молитву совместную, и тогда отделяться. Вот. Ну, некоторые люди, я знаю, что вот и наши братья, которые начинали союз ИХМС, они приходили к своим служителям и говорили, дорогие пресвитеры, давайте начинать благовествовать. Вот библиотеки начинали в Краснодаре, например.
2: Было время,
1: да. Вот. И служители, они говорили, не надо, вы что, сейчас опять начнутся гонения на нас. Они просто были напуганы. Представляете себе, в эпоху Советского Союза церковь гнали, она постоянно находилась в подполье, и выработалось это мышление. Не все чувствовали дух времени, что Бог открывает возможности сейчас. Вот. И поэтому их не отпускали. Я даже рассказывал в прошлый раз, да, что некоторых отлучали за колдовство. Почему за колдовство? Потому что непослушание тоже.
2: Всегда мы найдем самую лучшую причину, чтобы обвинить другого, да?
1: Да, вот. И он находился там 2 года, представляете себе? 2 года проповеди в Асии.
0: мне очень нравится, что так, это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины.
2: Интересно, что по времени расширяются миссионерские путешествия Павла. Да. Вначале это несколько месяцев, потом это чуть больше времени, может быть, год.
1: Нет, там было около 5 лет.
2: А сейчас?
1: Это еще больше.
2: Еще больше. То есть мы видим, что по такой, скажем, увеличивающейся по времени, по продолжительности идет служение Павла. Возникает вопрос, почему бы апостолу Павлу где-нибудь, в каком-нибудь одном месте,

0: Вот. А Тимофей, а Тит, он на Кипре проповедовал, да, и там был пастырем, и он говорит, рукоположи там служителей. Вот, по такой вот сеяние, я думаю, что оно выявляет людей, способных, одаренных и призванных к Богу. То есть апостол Павел, его стратегия не только в том, чтобы насадить церкви, но и в том, чтобы создать структуру руководства церковью. То есть в церкви должно быть руководящее ядро зрелых. Но
1: еще очень интересно, он дает Духу Святому возможность работать там, не давлеет над учениками, но исправляет ошибки.
0: Да, и вот это слово «предали благодати», помните? Да, «Предали Господу», вот, «отдали в руки Бога». Часто, да, когда у нас что-то получается, какое-то служение, мы на него, опа, за него цепляемся, стоп, подожди, ну дай, дальше, пусть идет, пусть развивается, поставь служителей верных. Нет, мы за него цепляемся руками и ногами. Вот апостол Павел, он радовался, что церкви растут. Но тем не менее, вот обратите внимание, послание церквям. Юрий Анатольевич поднял хорошую тему. Были ли центры такие духовные? Центры духовные – это Коринф, Ефес. Вот эти послания
1: Антиохия.
0: Церквям, Антиохия там и так далее, вот, которые мы сегодня имеем, эти послания. Вот. И эти послания в церкви достаточно сильные и зрелые, но в них были свои серьезные проблемы. Но это лучшее или лучшее из худших, я не знаю, как правильно. И лучшие церкви были того времени, понимаете, со своими проблемами. Поэтому и мы видим, что и тогда церкви испытывали трудности. Церковь – это живой организм, в котором есть, как и в жизни человека, свои взлеты, в свои падения, но, тем не менее, церковь постоянно нуждается в наставлении. Поэтому апостол Павел и цель его – пройду и наставлю. Опять пройду и наставлю. Наставление – наставление в вере через Слово Божие. Поэтому служение сегодня учителей в церкви, пастырей, которые служат Словом, оно является наиважнейшим. Вот часто пастыри упрекают, вот вы только слово там, слово, вот вы только учите, надо делать что-то, надо. Да, делать нужно, но если ты не научен, то ты сейчас наделаешь так, что потом придется всем разгребать, да, долго и нудно. Помните этот фильм «Проповедник с пулеметом»?
2: Нет.
0: Жалко. Да, вот тоже человек был вроде наставлен, научен, потом сказал, да что вы тут сидите, извините, греете табуретки, надо идти. Вот к этим служителям сыновей Скевы, которые пытались изгонять бесов. Потому что наша война, и это не война против плоти и крови, как говорит апостол Павел. Это война духовная, это война за сердца людей. Мы об этом должны больше заботиться и переживать.
1: Любопытно, что много чудес совершается. Вот с того момента, как они вышли из иудаизма, Бог начал поддерживать их через чудеса.
0: Да.
1: Бог благословляет проповедь. Вот когда ты уходишь от конфликта, ну, уйди, не конфликтуй. Тем более, если можно сделать это мирно, да, в церкви. Нет. Иногда сталкиваются люди в церкви, конфликтуя о каких-то непонятных вещах. Но, пожалуйста, вот он мир, вот оно поле, иди проповедуй, и Бог благословит тебя. Даст чудеса, например.
0: Да. Мы должны

0: понимать, что есть моменты, где нужно искать консенсус, и даже, может быть, иногда идти на компромисс ради мира.
1: Да.
0: Но если речь заходит о спасении, по вере, о фундаментальных вещах истины, как апостол Павел противостоял, например, тому же Петру, да, в Галатах, послание Галатов, в Антиохии это было. Вот он говорит, ну, почему ты опять прячешься и опять начинаешь вести себя как иудей, да, хотя ты всех учил, что нужно, не нужно жить по-иудейски. И он говорит, что здесь поношение, истина в поношении. Когда истина в поношении, то тогда, извините, авторитетов уже нет. Если авторитетный человек начинает жить не по-библейски или учит не библейско, или ведет себя в противовес тому учению, которое проповедовал Христос, здесь уже, извините, придется сражаться.
2: Здесь надо, мне кажется, разделять или прям четко выделять, какие вещи, прям проговаривать, какие вещи мы считаем такими, которые нуждаются в апологетике. Вот, потому что в каком-то послании, я уже не помню где, Павел же писал, что если они почитают за грех есть мясо, вот эта церковь, то я, придя к ним, я не буду есть мясо. Потому что они, ну, чтобы не быть соблазном, если они считают это грехом.
0: Ну, он говорит ради немощи брата.
2: Да, ради немощи брата. Да. Вот, и нам тогда нужно проговорить, какие вещи мы не можем относить к немощам, а какие, как бы, на какие вещи стоит входить в положение.
0: Видишь, есть вещи немощи, да, но когда речь идет о том, например, что если ты будешь кушать некошерную пищу, то ты не спасешься, я думаю, что Павел был бы здесь бескомпромиссен.
2: Вот. Момент спасения конкретно.
0: Да, потому что, помните, 15 глава Деяния апостолов, там иудеи пришли и сказали, если вы не будете обрезываться, то вы не спасетесь. И вот здесь был камень преткновения. Чего достаточно для спасения? Для спасения достаточно веры в жертву Иисуса Христа.
2: Аминь.
0: Вот. Но если ты еще исполняешь там субботу, потому что ты иудей этнический, если ты не ешь мясо некошерное, ну не ешь. У меня, например, диакон не ест сало. Ну и молодец. И не ешь на здоровье. Но если он будет учить, что, ребята, мы не спасемся, если будем есть сало, то тогда будут проблемы. Мы скажем, извините, но это не библейское учение. Пища, помните, Христос сказал, пища нас не приближает и не отдаляет от Бога.
2: Да. А еще получается момент, который вот мы только что прочитали, про учение про Духа Святого.
0: Угу.
2: Это же относится к таким вещам. То есть здесь действительно Павел, найдя этих учеников расположенных, первое, что у них спрашивают, вы крещены Духом Святым?
0: Угу.
2: То есть это имеет значение какой-то, ну вот, следующий шаг после спасения человека, который должен произойти в жизни здорового христианина, здорового мозгами, духом. Это крещение Духом Святым и жизнь с Духом Святым.
0: Да, я постараюсь не быть конфессиональным.
2: Так?
0: Да, даже есть такая притча, да? Есть конфессиональные мухи, которые кусаются.
1: Да, кусаются.
0: Вот, поэтому
2: ничего
0: мы не будем конфессиональны, но мы видим здесь, что здесь действительно люди спасенные могут еще не иметь Духа Святого. Мы сказали, что это как вторая Пятидесятница. Да? Есть церкви и деноминации, которые утверждают, что второе переживание, вот как крещение Духом Святым, говорение на иных языках, это очень важно и необходимо для верующего человека. Потому что, ну, как написано, помните, в Деяниях апостолов в первой главе, там говорится, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, силу для свидетельства, вот, силу для того, чтобы жить христианской жизнью. Вот. И в то же время есть другие тексты и другие деноминации христианские, которые говорят, что человек получает силу Духа Святого вместе и крещение Духом Святым вместе с покаянием, вместе с возрождением. Тогда создается вопрос, подождите, а почему же в Деяниях апостолов мы видим, люди уверовали, а потом крестились Духом Святым? Ну, есть ответ на это. Кто-то говорит, есть очень уважаемые комментаторы, которые говорят, это был нестандартный случай, потому что язычники должны были ну, Бог тем самым показывал и иудейской церкви в Иерусалиме, что он и язычников принимает. То есть они точно так же крещены, как и мы, Духом Святым. Да.
1: Вот. Ну, все это замечательно, и можно много об этом говорить. Время наше, да, к сожалению, ушло.
0: Мы продолжим, значит, в следующий раз. Да.
2: Да. Когда успела.
0: Мы, запомните, мы закончили на третьем абзаце. У нас четвертый абзац. Да, или подождите.
2: Мы остановились на 19 главе Деяний, на 10 стихе. И дальше у нас как раз было...
1: Впереди самое интересное, друзья. Поэтому в следующий раз обязательно включайтесь. Хорошо. Будем рассуждать, говорить о чудесах, о противостоянии. Ну, в общем, о том, как Евангелие распространилось дальше.
0: Хорошо.
1: Всем благословения.
2: Хорошего дня.
0: До свидания.
3: Вы слушаете

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви Иерей Георгий Максимов рассказал РИА Новости, что в результате коронации пожизненно получил от короля нигерийского народа Игбо титул высокого вождя под именем Узурумба. Ранее священнослужитель сообщил в своем телеграм-канале, что король народа Игбо в Нигере Игве Намчи Эммануил пожаловал ему титул высокого вождя земли Игбо под именем Узурумба I и провел церемонию коронации. Это, добавил Максимов, стало знаком уважения к нему как представителю Русской Православной Церкви. По его словам, большая группа представителей Игбо, включая короля Игве Намчи Эммануила, готовится принять православие. «Это пожизненное и это почетный титул, а не работа», – рассказал Максимов, отвечая на вопрос о том, противоречит ли это ограничению на занятия священнослужителями РПЦ выбранных должностей, кроме

святого Франциска из земной жизни к Господу. Святой Франциск умер вечером 3 октября 1226 года в Порценуокле, близ Ассизи. Богослужение «Транзитус» совершается вечером в тот день во францисканских общинах по всему миру. В Лос-Анджелесе, США, пресвитерианскую церковь переделали в отель. Церковь построили 95 лет назад в районе Сильвер-Лейк. После прекращения богослужений в здании размещались религиозные общины, театральная группа и антикварный магазин. Позднее она долгое время оставалась заброшенным. Бывшее помещение храма превратили в ресторан и бар на 120 посетителей, а хоровую галерею – в гостиную. При реконструкции сохранили витражи, колокольню, высокие арки и крест на крыше. В отеле обустроили 25 номеров, библиотеку, бассейн, конференц-залы и террасу с видом на город. Реконструкция продолжалась более 10 лет из-за споров с местными жителями, городских слушаний и банкротства прежнего владельца. Трамп обвинил ООН в игнорировании преследований христиан. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций упрекнул Совет ООН по правам человека в молчании относительно преследований христиан по всему миру. Трамп заявил, что руководители правозащитных структур ООН вместо реагирования на реальные преступления в мире тратят время на критику США по другим вопросам, оставляя без внимания гонения на верующих в разных регионах планеты. Президент указал, что подобное избирательное молчание международной организации является показательным примером ее приоритетов. В своем выступлении американский лидер также раскритиковал ЮНЕСКО за продвижение массовой миграции, которая, по его словам, разрушает западную культуру, и выступил против Международного уголовного суда, назвав его вышедшим из-под контроля институтом. Краткосрочные миссионерские поездки и служение в местных церквях могут сыграть важную роль в подготовке людей к долгосрочному миссионерскому служению за рубежом. К такому выводу пришло миссионерское агентство CrossLinks в новом исследовании «Pathway to Mission», сообщает Christian Daily. В исследовании приняли участие 87 миссионеров CrossLinks, которые служат или служили за пределами своей страны. Авторы изучили, как люди переходили от первого интереса к межкультурному служению и решению посвятить себя долгосрочной миссии. Одним из наиболее заметных выводов стало значение краткосрочных миссионерских поездок. 76% опрошенных миссионеров перед началом долгосрочного служения совершили от 1 до 10 таких поездок. При этом 8% участников побывали в 70 краткосрочных миссионерских поездках или служениях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Аллилуйя и волю Бог. Так прекрасно. О, Господь, благослови нас Твоей любовью. Поверни к соседу и скажи, Его любовь так прекрасна. Его любовь так прекрасна. Иисус, Иисус, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя.
1: Это Радио Пилигрим. Радио Пилигрим.
2: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.

Привет, это Ликбез MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Мы в эфире, поехали!

0: Телегрем.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит, пирожки. И, друзья, давайте договоримся так. Если вы нас слышите,

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем.
2: Помогите!
3: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
4: Это же радио Пилигрим.
5: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.
6: Радио Пилигрим. Мы круглосуточно с вами.

0: Владимир, а что вы принимаете, чтобы быть всегда таким бодрым?
1: Знаете, Денис Сергеевич, я веду здоровый образ жизни, я слушаю радио «Пилигрим».
2: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
3: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви Иерей Георгий Максимов рассказал РИА Новости, что в результате коронации пожизненно получил от короля нигерийского народа Игбо титул высокого вождя под именем Узурумба. Ранее священнослужитель сообщил в своем телеграм-канале, что король народа Игбо в Нигере Игве Намчи Эммануил пожаловал ему титул высокого вождя земли Игбо под именем Узурумба I и провел церемонию коронации. Это, добавил Максимов, стало знаком уважения к нему как представителю Русской Православной Церкви. По его словам, большая группа представителей Игбо, включая короля Игве Намчи Эммануила, готовится принять православие. «Это пожизненное и это почетный титул, а не работа», – рассказал Максимов, отвечая на вопрос о том, противоречит ли это ограничению на занятия священнослужителями РПЦ выбранных должностей, кроме крайней необходимости. В монастыре святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге 3 октября состоялось богослужение «Транзитус» – молитвенное воспоминание о блаженной кончине святого Франциска Ассизского, сообщает сайт архиепархии Божьей Матери в Москве. Празднование в этом году имеет особое значение для всей францисканской семьи. В 2026 году отмечается 800-летие кончины святого Франциска Ассизского. Слово «транзитус» в переводе с латинского означает «переход». Во францисканской традиции так называется молитвенное воспоминание о переходе святого Франциска из земной жизни к Господу. Святой Франциск умер вечером 3 октября 1226 года в Порценуокле, близ Ассизи. Богослужение «транзитус» совершается вечером в тот день во францисканских общинах по всему миру. В Лос-Анджелесе, США, пресвитерианскую церковь переделали в отель. Церковь построили 95 лет назад в районе Сильвер-Лейк. После прекращения богослужений в здании размещались религиозные общины, театральная группа и антикварный магазин. Позднее она долгое время оставалась заброшенным. Бывшее помещение храма превратили в ресторан.

человека в молчании относительно преследований христиан по всему миру. Трамп заявил, что руководители правозащитных структур ООН вместо реагирования на реальные преступления в мире тратят время на критику США по другим вопросам, оставляя без внимания гонения на верующих в разных регионах планеты. Президент указал, что подобное избирательное молчание международной организации является показательным примером ее приоритетов. В своем выступлении американский лидер также раскритиковал ЮНЕСКО за продвижение массовой миграции, которая, по его словам, разрушает западную культуру, и выступил против Международного уголовного суда, назвав его вышедшим из-под контроля институтом. Краткосрочные миссионерские поездки и служение в местных церквях могут сыграть важную роль в подготовке людей к долгосрочному миссионерскому служению за рубежом. К такому выводу пришло миссионерское агентство CrossLinks в новом исследовании «Pathway to Mission», сообщает Christian Daily. В исследовании приняли участие 87 миссионеров CrossLinks, которые служат или служили за пределами своей страны. Авторы изучили, как люди переходили от первого интереса к межкультурному служению и решению посвятить себя долгосрочной миссии. Одним из наиболее заметных выводов стало значение краткосрочных миссионерских поездок. 76% опрошенных миссионеров перед началом долгосрочного служения совершили от 1 до 10 таких поездок. При этом 8% участников побывали в 70 краткосрочных миссионерских поездках или служениях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Господи, я хочу исполнять твою волю. Скажи мне, что бы ты хотел.
1: Гарик, тут Рома пришел, он спрашивает.

0: Еще чего? Я ее еще, может, продать смогу.
1: Хорошо, я скажу, у нас нет ничего.
0: Господи, да будет твоя воля. Только укажи мне путь.
1: Рома еще сегодня вечером участвует в раздаче еды. Спрашивает, можешь ли ты нам помочь?
2: Слушай, я что, сумасшедший, по-твоему? Стоять на морозе 2 часа в субботу.
1: Хорошо, я скажу ему, что ты занят.
0: Прекрасно. Господи, я хочу творить великие дела для тебя.
1: Дарик, Петрович звонит. Его выгнали из общежития. Он спрашивает, может ли он у нас переночевать.
0: Еще чего? Петрович свинья. Пусть позвонит Рома.
1: Хорошо.
0: Господь, все, что ты пожелаешь, только скажи. Молитва – это больше, чем слова.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Оставайтесь вместе с нами на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: страдаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет –

Если они поймут, что объяснить подобные явления человек не в состоянии, то должны будут признаться, что если что-нибудь не может быть объяснено, это еще не служит доказательством, что его не было или не будет. Ибо и теперь есть явления, объяснить которые мы также не можем. Не стану слишком много распространяться о том, что сообщается в книгах не о прежде бывшем, а уже минувшем, но о существующем еще и теперь в некоторых странах, где всякий, кто хочет и может туда отправиться, способен проверить, так ли оно на самом деле. Остановлюсь на немногом. В Сицилии есть агригентская соль. Если, говорят, приблизить ее к огню, она делается жидкой, как в воде, а если приблизить к воде, трещит, как в огне. В Гарамантах есть один источник, который днем бывает таким холодным, что из него нельзя пить, а ночью таким горячим, что нельзя к нему прикоснуться. В Эпире есть другого рода источник, в котором горящие факелы тухнут, как и во всех других, но потухшие зажигаются, не как в других. Аркадийский камень асбест называется так потому, что один раз зажженный уже не может потухнуть. Дерево какой-то египетской пальмы в воде не плавает, как всякое другое дерево, а тонет. И что еще удивительнее, побыв некоторое время в глубине, всплывает на поверхность, тогда как намокшее должно было бы сделаться тяжелее воды. В земле содомитов растут и созревают яблоки, которые, если пожевать их или подавить, обращаются в дым и пепел, как только лопается их кожица. Персидский камень перит, если сильно сжать его, обжигает руку, отчего и получил свое название. В той же Персии растет селенит, лунный камень, внутренний блеск коего увеличивается и уменьшается вместе с фазами луны. В Каппадокии кобыла иногда зачинает от ветра, и такие порождения живут не больше 3 лет. Индийский остров Тилон отличается от других стран тем, что всякое растущее там дерево никогда не обнажается от своей листвы. Пусть объяснят нам, если могут, эти и другие бесчисленные удивительные явления, о которых рассказывает история, не прежде бывших и уже не существующих, а существующих и теперь стран, для меня имеющего в виду другие цели, говорить обо всем этом подробно ни к чему. Те неверующие, которые не хотят верить божественным писаниям, не считая их божественными именно потому, что в них говорится о невероятных предметах, подобных тем, о которых ведется настоящая наша речь. Разум не допускает, чтобы плоть горела и не уничтожалась, страдала и не умирала, говорят они, эти великие умники, могущие дать объяснение всем, какие только известны чудесным предметам. Пусть же объяснят они нам те немногие упомянутые нами явления, которым они, если бы о существовании их не знали, а мы бы сказали, что такие явления будут, поверили бы еще менее, чем верят теперь, когда мы говорим о том, что некогда будет. В самом деле, кто из них поверил бы нам, если бы мы, подобно тому, как говорим про будущие живые тела людей, что они будут вечно гореть и страдать, и однако никогда не умрут, сказали, что в будущем веке будет такая соль, которая от огня будет разжижаться, как от воды, а от воды трещать, как от огня. Или такой источник, вода которого во время ночной прохлады будет делаться столь горячей, что к ней нельзя будет прикоснуться, а во время дневной жары, напротив, столь холодной, что ее нельзя будет пить. Или такой камень, который обожжет руку того, кто его попробует сжать. Или же такой, который, будучи раз зажженным, не сможет уже погаснуть. И все остальное, о чем я сказал выше, опустив при этом бесчисленное множество других подобных явлений. Итак, если бы на нашу речь о том, что будет в будущем веке, неверующие возразили нам, «Если хотите, чтобы мы этому верили, объясните нам каждый пункт в отдельности», то мы признались бы, что дать такого объяснения не можем, ибо эти и подобные

дивные дела Божии превышают слабое разумение смертных. Но в то же время мы твердо убеждены, что Всемогущий не без основания устроил так, что слабый человеческий ум такого объяснения дать не может. И хотя нам во многих случаях и не ясно, чего он хочет, однако очевидно, что для него возможно все, чего бы он ни захотел. И когда он говорит, мы веруем ему, так как не можем допустить в нем ни бессилия, ни обмана. Что же эти гонители веры и искатели объяснений ответят нам относительно тех явлений, которых человек объяснить не может, но которые, однако же, существуют и, по-видимому, противоречат самому закону природы? Если бы мы сказали, что такие явления будут, неверующие в этом случае потребовали бы от нас объяснения, совершенно так же, как теперь требуют от нас объяснения того, что некогда произойдет согласно нашему учению. А так как для объяснения этих дел Божиих недостаточны ни ум, ни слово человека, то как эти явления бывают, так и те будут, невзирая на то, что человек не в состоянии их объяснить».

небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

0: оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.
1: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
2: «Кто слушать хорошо, а что слушать плохо?»
1: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
2: «Буду слушать хорошо и не буду плохо».
3: Радио.
4: Что радио?
3: Радио Пилигрим. Мы предлагаем лучшее и интересное для вас. Радио Пилигрим.
0: Радио Пилигрим. Света.
5: Страдания.

0: допускаются для завершения работы, чтобы люди сияли красотой характера Иисуса Христа. Это делает нас больше и больше подобными Иисусу.
1: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

ревности, предательства и стыда. Причиной может служить отверженность со стороны родителей, распад супружеской четы, публичное унижение и тому подобное. Иисус обменял наше освобождение на свой крест. Он был отвержен Богом и людьми для того, чтобы мы могли быть приняты Богом и Божьей семьей. Он выстрадал позор, чтобы мы могли разделить Его славу. Он умер нашей смертью, чтобы мы могли принять Его жизнь. Некоторым достаточно признания того, что совершил Иисус, и они получают освобождение. Другим нужно сделать еще несколько шагов. Во-первых, позволить Святому Духу помочь вам узнать, где и каким образом вы получили рану отверженности. Второе, простить тех людей, которые причинили вам зло. Третье, удалить такие разрушительные плоды отверженности, как горечь, ненависть, обида и бунт. Четвертое, принять то, что Бог принял уже вас во Христе. И пятое, принять себя. Основным результатом отверженности является неспособность принимать и передавать любовь. Вот почему отверженность является одним из самых больших препятствий к божественной любви. Бог, действуя в нашей жизни, приводит нас к познанию божественной любви. Я больше не буду рассматривать любовь, которую Бог проявляет к нам, но укажу путь, по которому Бог

Божья любовь сначала вливается в нас, а затем, изливаясь наружу, распространяется по всему миру. Здесь существуют две последовательные фазы. Сначала Божья любовь изливается, затем проявляется. Если первая фаза – это потрясающее сверхъестественное переживание, то вторая – постепенное прогрессирующее формирование Божьего характера. Тут мы и видим контрастное различие между божественной и простой человеческой любовью. В молодости я особенно восхищался произведениями Шекспира. Внимание Шекспира было сосредоточено на двух человеческих переживаниях – любви и смерти. Он надеялся, что любовь может каким-то образом избежать смерти. Это было отражено в его сонетах, один из которых известен под названием «Таинственная дама». Эта женщина наверняка являлась предметом страстного увлечения Шекспира. Но его чувство было не вполне взаимным. В этом сонете Шекспир пытается убедить ее, что даже если она и состарится, его любовь через поэзию сделает женщину бессмертной. «Тебя сравнить мне надо с летним днем. Прекрасна ты и чуть прохладно. Под ветром ласковым трепещущий бутон, но лето коротко, а осень беспощадна. Когда жара, то небеса сияют на золотинках твоего лица, но все прекрасное когда-то увядает, природным переменам нет конца. Но не должно поблекнуть твое лето. Пусть смерть, шатаясь, бродит по пятам, ты не умрешь, благодари за это лишь красоту, что сердцу и глазам и времени не будет подчиняться. И вот, доколе дышит человек, он будет бесконечно восхищаться, и этим будет жизнь давать тебе». Бессмертие поэзии – это самое лучшее, что могла предложить его любовь. Действительно, его поэзии уже 400 лет, но эта дама мертва.

кожной узловой станции Атбара на севере Судана. Под моим началом находился маленький медпункт для военнослужащих, всего на 3 койки. В городе находился штатский врач, с которым у меня была установлена связь. Но в начале военной службы у меня был начальник. Первое время я спал на одной из этих кроватей. Кроме того, среди амуниции, выданной этому медпункту, была фланелевая спальная одежда. Я устал от того, что почти 3 года

продолжал спать в своем нижнем белье. Поэтому я воспользовался предоставленной возможностью и одевал длинную белую ночную рубаху и спал в постели. Однажды ночью, когда я уже лежал в кровати, на меня сошел Святой Дух, и я начал ходатайственную молитву за народ Судана. Эта молитва не изменила моего внутреннего состояния, однако я не мог заснуть. Я был движим внутренней силой и обнаружил, что молюсь со сверхъестественной любовью такого высокого уровня, которого я не смог бы достичь своим собственным разумом или эмоциями. Однажды я поднялся с постели посреди ночи и начал расхаживать. Вдруг я обнаружил, что моя ночная рубаха

проявилось в моем характере. Год спустя в Палестине, когда я познакомился с моей первой женой Лидией и увидел девочек, о которых она заботилась, Господь заново наполнил мое сердце своей чудесной любовью. В тот период ни я, ни Лидия не помышляли о браке, но в конечном счете мы поженились. Бог еще раз излил свою сверхъестественную любовь в мое сердце.

тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась, из сего узнаем, что мы в нем». Евангелие от Иоанна, 2 глава, 4-5 стих. Обратите внимание, что этот стих ссылается на Слово Божье, а не на Дух Божий. Мы не говорим о сверхъестественном переживании, но о постепенном, постоянном формировании характера, которое происходит в результате полного послушания Божьему Слову. Если мы послушны Писанию, тогда Божья любовь постепенно приведет нас к совершенству, к нашей внутренней зрелости. Этот стих имеет двойное значение. Прежде всего, доказательством нашей любви к Богу является послушание Его Слову. Когда мы непослушны Его Слову, то напрасно утверждать, что мы любим Бога. И второе, когда мы послушны Слову, Бог своей любовью формирует наш характер. Построение нашего характера включает в себя 7 последовательных этапов, согласно утверждению апостола Петра. Смотрите 2 Петра 1 главу с 5 по 7.

фактически нечист. Нечистый христианин фактически отрицает свою веру. Далее. В добродетели покажите рассудительность. Прежде всего, это означает познание Божьей воли и познание Его Слова. Далее. В рассудительности покажите воздержание. Это тот пункт, без которого вы не сможете двигаться дальше в совершенствовании своего характера, если не научитесь владеть собой, своими эмоциями, своими словами, своими потребностями и всем тем, что движет вами. В воздержании покажите терпение. Держитесь до конца. Снова пункт, далее которого вы никогда не продвинетесь, если не научитесь терпению. В противном случае, всякий раз, когда вы будете достигать следующей стадии развития, вы будете сдаваться. В терпении покажите благочестие. Благочестие – это характер, контролируемый Святым Духом. В благочестии покажите братолюбие. Это становится нашим совместным свидетельством миру. Иисус сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих. В братолюбии покажите любовь, божественную любовь. Это является высшей точкой. Сначала Святой Дух изливает Божью любовь в наши сердца, но кульминацией эта любовь достигает в совершенствовании нашего характера. Различие между братолюбием и божественной любовью в том, что братолюбием мы любим своих братьев, христиан, которые любят нас. Божественной любовью мы любим тех, которые ненавидят и гонят нас, абсолютно нелюбящих и недостойных любви. Итак, мы возвращаемся к истокам отверженности. Что служит доказательством, что мы исцелены от этой раны? Может ли Бог дать вам божественную любовь по отношению к тем, кто отверг вас? Способны ли вы вернуться к нелюбимому родителю и сказать: «Я люблю тебя»? Способны ли вы молиться за своего бывшего супруга и просить благословения для него? Это весьма необычно в мире.

0: Но когда есть сверхъестественная Божья любовь, она превосходит все наши собственные усилия. Возможно, это самое великое благословение, получаемое в результате исцеления от раны отверженности. Вы можете стать сосудом Божьей любви для других, которые страдают точно так же, как некогда страдали вы.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви Иерей Георгий Максимов рассказал РИА Новости, что в результате коронации пожизненно получил от короля нигерийского народа Игбо титул высокого вождя под именем Узурумба. Ранее священнослужитель сообщил в своем телеграм-канале, что король народа Игбо в Нигере Игве Намчи Эммануил пожаловал ему титул высокого вождя земли Игбо под именем Узурумба I и провел церемонию коронации. Это, добавил Максимов, стало знаком уважения к нему как представителю Русской Православной Церкви. По его словам, большая группа представителей Игбо, включая короля Игве Намчи Эммануила, готовится принять православие. «Это пожизненное и это почетный титул, а не работа», – рассказал Максимов, отвечая на вопрос о том, противоречит ли это ограничению на занятия священнослужителями РПЦ выбранных должностей, кроме крайней необходимости. В монастыре святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге 3 октября состоялось богослужение «Транзитус» – молитвенное воспоминание о блаженной кончине святого Франциска Ассизского, сообщает сайт архиепархии Божьей Матери в Москве. Празднование в этом году имеет особое значение для всей францисканской семьи. В 2026 году отмечается 800-летие кончины святого Франциска Ассизского. Слово «транзитус» в переводе с латинского означает «переход». Во францисканской традиции так называется молитвенное воспоминание о переходе святого Франциска из земной жизни к Господу. Святой Франциск умер вечером 3 октября 1226 года в Порценуокле, близ Ассизи. Богослужение «транзитус» совершается вечером в тот день во францисканских общинах по всему миру. В Лос-Анджелесе, США, пресвитерианскую церковь переделали в отель. Церковь построили 95 лет назад в районе Сильвер-Лейк. После прекращения богослужений в здании размещались религиозные общины, театральная группа и антикварный магазин. Позднее она долгое время оставалась заброшенным. Бывшее помещение храма превратили в ресторан и бар на 120 посетителей, а хоровую галерею – в гостиную. При реконструкции сохранили витражи, колокольню, высокие арки и крест на крыше. В отеле обустроили 25 номеров, библиотеку, бассейн, конференц-залы и террасу с видом на город. Реконструкция продолжалась более 10 лет из-за споров с местными жителями, городских слушаний и банкротства прежнего владельца. Трамп обвинил ООН в игнорировании преследований христиан. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций упрекнул Совет ООН по правам человека в молчании относительно преследований христиан по всему миру. Трамп заявил, что руководители правозащитных структур ООН вместо реагирования на реальные преступления в мире тратят время на критику США по другим вопросам, оставляя без внимания гонения на верующих в разных регионах планеты. Президент указал, что подобное избирательное молчание международной организации является показательным примером ее приоритетов. В своем выступлении американский лидер также раскритиковал ЮНЕСКО за продвижение массовой миграции, которая, по его словам, разрушает западную культуру, и выступил против Международного уголовного суда, назвав его вышедшим из-под контроля институтом. Краткосрочные миссионерские поездки и служение в местных

36% опрошенных миссионеров перед началом долгосрочного служения совершили от 1 до 10 таких поездок. При этом 8% участников побывали в 70 краткосрочных миссионерских поездках или служениях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 99. Псалом хвалебный. Воскликните Господу вся земля. Служите Господу с весельем. Идите пред лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Глава 20. В один из тех дней, когда Он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали Ему: «Скажи нам, какой властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собой, говорили: «Если скажем с небес, то скажет, почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали ему: «Не знаем откуда». Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какую властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся?» Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесареву кесарю, а Божие – Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, молчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было 7 братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер.

0: умер бездетным, взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою? Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал». И уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов, а сам Давид говорит в книге Псалмов: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему? И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и возлежания на пиршествах, которые поедают дома вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава вторая. Такое было видение, подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего, и он сказал мне: «Сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне, и он сказал мне: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня, они и отцы их, и изменники предо мною до сего самого дня. А эти сыны с огрубелым лицом и жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если они волцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов. Не бойся речей их и не страшишь лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе». И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его передо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: «Плач и стон и горе». Глава третья. «И сказал мне: сын человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток, и сказал мне: сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне: сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами. Ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву, не к народам многим с невнятную речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя, а дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся их и не страшись перед лицом их, ибо они мятежный дом». И сказал мне: «Сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним и скажи им: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут?» И поднял меня дух. И я слышал позади себя великий громовой голос: «Благословенна слава Господа от места своего! и также шум крыльев животных, соприкасающихся одно к другому, и стук колес подле них, и звук сильного грома. И дух поднял меня и взял меня. И шел я в огорчении, со встревоженным духом, и рука Господня была крепко на мне. И пришел я к переселенцам в Тель-Авив, живущим при реке Хавари, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении. По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не применится ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих». Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. И была на мне там рука Господа, и он сказал мне: «Встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобою». И встал я и вышел в поле, и вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Хавари, и пал я на лицо свое, и вошел в меня дух, и поставил меня на ноги мои, и он говорил со мною, и сказал мне: «Иди и запрись в доме твоем». И ты, сын человеческий, вот возложат на тебя узы, и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них. И язык твой я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. А когда я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им: так говорит Господь Бог. Кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом.

0: Анжела! Анжела, сделай музыку потише, я пойду к себе в комнату помолиться.
1: Хорошо, Гарри.
2: Господи, я хочу исполнять твою волю. Скажи мне, что бы ты хотел...
1: Гарри, тут Рома пришел, он спрашивает, нет ли у нас ненужной одежды для приюта. Может, твою старую кожаную куртку отдадим, а?
0: Еще чего? Я ее еще, может, продать смогу.
1: Хорошо, я скажу, у нас нет ничего.
2: Господи, да будет твоя воля, только укажи мне путь.
1: Рома еще сегодня вечером участвует в раздаче еды. Спрашивает, можешь ли ты нам помочь?
0: Слушай, я что, сумасшедший, по-твоему? Стоять на морозе 2 часа в субботу?
1: Хорошо, я скажу ему, что ты занят.
0: Прекрасно.
2: Господь, я хочу творить великие дела для тебя.
1: Гарик, Петрович звонит, его выгнали из общежития. Он спрашивает, может ли он у нас переночевать?
0: Еще чего? Петрович свинья, пусть позвонит Роме.
1: Хорошо.
2: Господь, все, что ты пожелаешь, только скажи. Только скажи.
3: Молитва – это больше, чем слова.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Вы слушаете радио

0: сейчас новости христианского мира.
1: Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви Иерей Георгий Максимов рассказал РИА Новости, что в результате коронации пожизненно получил от короля нигерийского народа Игбо титул высокого вождя под именем Узурумба. Ранее священнослужитель сообщил в своем телеграм-канале, что король народа Игбо в Нигере Игве Намчи Эммануил пожаловал ему титул высокого вождя земли Игбо под именем Узурумба I и провел церемонию коронации. Это, добавил Максимов, стало знаком уважения к нему как представителю Русской Православной Церкви. По его словам, большая группа представителей Игбо, включая короля Игве Намчи Эммануила, готовится принять православие. «Это пожизненное и это почетный титул, а не работа», – рассказал Максимов, отвечая на вопрос о том, противоречит ли это ограничению на занятия священнослужителями РПЦ выбранных должностей, кроме крайней необходимости. В монастыре Святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге 3 октября состоялось богослужение «Транзитус» – молитвенное воспоминание о блаженной кончине святого Франциска Ассизского, сообщает сайт архиепархии Божьей Матери в Москве. Празднование в этом году имеет особое значение для всей францисканской семьи. В 2026 году отмечается 800-летие кончины святого Франциска Ассизского. Слово «транзитус» в переводе с латинского означает «переход». Во францисканской традиции так называется молитвенное воспоминание о переходе святого Франциска из земной жизни к Господу. Святой Франциск умер вечером 3 октября 1226 года в Порценуокле, близ Ассизи. Богослужение «транзитус» совершается вечером в тот день во францисканских общинах по всему миру. В Лос-Анджелесе, США, пресвитерианскую церковь переделали в отель. Церковь построили 95 лет назад в районе Сильвер-Лейк. После прекращения богослужений в здании размещались религиозные общины, театральная группа и антикварный магазин. Позднее она долгое время оставалась заброшенным. Бывшее помещение храма превратили в ресторан и бар на 120 посетителей, а хоровую галерею – в гостиную. При реконструкции сохранили витражи, колокольню, высокие арки и крест на крыше. В отеле обустроили 25 номеров, библиотеку, бассейн, конференц-залы и террасу с видом на город. Реконструкция продолжалась более 10 лет из-за споров с местными жителями, городских слушаний и банкротства прежнего владельца. Трамп обвинил ООН в игнорировании преследований христиан. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций упрекнул Совет ООН по правам человека в молчании относительно преследований христиан по всему миру. Трамп заявил, что руководители правозащитных структур ООН вместо реагирования на реальные преступления в мире тратят время на критику США по другим вопросам, оставляя без внимания гонения на верующих в разных регионах планеты. Президент указал, что подобное избирательное молчание международной организации является показательным примером ее приоритетов. В своем выступлении американский лидер также раскритиковал ЮНЕСКО за продвижение массовой миграции, которая, по его словам, разрушает западную культуру, и выступил против Международного уголовного суда, назвав его вышедшим из-под контроля институтом. Краткосрочные миссионерские поездки и служения в местных церквях могут сыграть важную роль в подготовке людей к долгосрочному миссионерскому служению за рубежом. К такому выводу пришло миссионерское агентство CrossLinks в новом исследовании «Pathway to Mission», сообщает Кристиан Дейли. В исследовании приняли участие 87 миссионеров CrossLinks, которые служат или служили за пределами своей страны. Авторы изучили, как люди переходили от первого интереса к межкультурному служению и решению посвятить себя долгосрочной миссии. Одним из наиболее заметных выводов стало значение краткосрочных миссионерских поездок. 76% опрошенных миссионеров перед началом долгосрочного служения совершили от 1 до 10 таких поездок. При этом 8% участников побывали в 70 краткосрочных миссионерских поездках или служениях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои

побудьте со мною, помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломитцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, можно ли верить, что Христос являет себя мусульманом каким-то особым образом, или во сне, или в видении?
1: Наверное, этот вопрос нужно перефразировать несколько другим образом. Скорее всего, речь идет о слухах относительно того, что в определенных местах, там, где проповедь Евангелия ограничена или ее совсем нет, Бог может использовать какие-то сверхъестественные инструменты для того, чтобы возвещать спасительную весть об Иисусе Христе и о том, что Он сделал на Голгофском кресте. Так вот, отвечая на этот вопрос, мы должны посмотреть на несколько уровней или несколько его граней. Но прежде всего нужно сказать, конечно же, Бог все может. Конечно, Бог может найти человека там, где он есть, и сообщить ему все, что необходимо. Это все в Божьих руках, это все вполне возможно Богу. Но здесь нужно учитывать несколько деталей. Первая деталь. Писание ясно говорит, что рождение свыше или же спасающая вера возникает в человеке только в результате действия Божьего Слова. Послание Иакова, 1 глава, 18 стих, здесь сказано следующее. «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». Или же в другом месте, в первом послании Петра, в 1 главе, здесь сказано 23 стих, «Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного». От Слова Божьего, живого и пребывающего вовек, ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. В послании к римлянам есть еще в 10 главе сказано «вера от слышания», «слышание от Слова Божьего». То есть достаточно много мест в Писании, которые говорят о том, что спасение может произойти только в результате действия Божьего Слова. Это первое. То есть мы отсюда можем сделать вывод, что каким-то образом конкретному человеку должно быть возвещено Слово. И мы видим, что чаще всего Бог использует для возвещения Слова людей. Людей или Писание написанное, или же какие-то обстоятельства, которые ведут человека к тому, чтобы он услышал благую весть. Могут ли ангелы возвещать Божье Слово? Или может ли Божье Слово прозвучать во сне? Опять-таки, теоретически можно. Вполне возможно, Бог может. Мы читаем в книге Откровения, когда написано, будет лететь ангел и в руке его Евангелие. Он будет провозглашать Евангелие. То есть это вполне, конечно же, возможно, но мы видим в Священном Писании, что эта миссия поручена людям. Люди передают Божье Слово. Конечно, то, что касается разных историй, что в каких-то ситуациях Бог побуждает людей сверхъестественным образом куда-то прийти, соприкоснуться с Писанием, найти где-то Писание – или же вообще услышать о Божьей вести от какого-то человека через какие-то обстоятельства. Я слышал такие истории, и некоторых историй был сам свидетель, знаю людей, которые вот необычным образом оказались среди верующих людей, и мы можем сказать, что это точно Бог их туда привел. То есть Бог, безусловно, конечно, действует так, как ему угодно. Но здесь нужно помнить одну деталь. В принципе, любое обращение любого человека к Иисусу Христу – это Божье чудо. Я знаю массу людей, которые слышали Божье Слово много-много раз, и они так и остались черствы и глухи к этой вести. Я знаю ситуации, когда после многих лет этой глухоты вдруг почему-то сердце человека открывается, он сокрушается перед Богом и становится христианином. Сейчас мы вспоминаем пасхальные события, и вот на кресте, когда Иисус висит на кресте, рядом с ним по одну и по другую сторону висят два разбойника. Эти люди абсолютно одинаково заслужили наказание и ту казнь, которую они переживают. Эти люди не отличаются друг от друга, но вот один из них обращается ко Христу и получает спасение, а второй так и остается черствым сердцем и идет в ад. Вот здесь, в одной точке, рядом со Христом. Мы не знаем, почему это происходит. Все, чем мы можем объяснить это чудо Божие. Это Бог решает и сверхъестественным образом прикасается к этому человеку, и человек открывает свое сердце. Поэтому, конечно же, Бог может в разных ситуациях использовать самые разные инструменты для того, чтобы обратить внимание человека к спасающей вести, к благой вести, которая же и выражена, конечно же, в Божьем Слове.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

будет вечно. Твоя любовь со мной всегда.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Монахи никогда не должны воспринимать свой уход в монастырь как ошибку в жизни, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. Русская православная церковь 8 октября отмечает день представления преподобного Сергия Радонежского. По словам патриарха, пример святого должен вдохновлять монашествующих. Чтобы не было никогда никакого ропота, может быть, я ошибку какую-то сделал, никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить, а в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране, сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Более 2,5 миллионов человек совершили паломничество к базилике Богоматери в городе Лухан неподалеку от Буэнос-Айреса за месяц до приезда Папы Римского, сообщает РИА Новости. По подсчетам местных властей, к базилике прибыло более 2,5 миллиона человек, сообщил телеканал. Шествие к самой почитаемой религиозной святыне страны верующие совершают каждый год, однако в этот раз людей было особенно много, причем паломничеству не помешала плохая погода, дождь и сильный ветер. Большинство людей преодолели путь в 60 километров пешком, выйдя из столичного района Линьерс на границе с провинцией Буэнос-Айрес. В этом году в шествии приняло участие так много людей, потому что скоро Аргентину посетит Папа Лев XIV, он будет в Лухане. Для многих из нас его приезд очень важен, ведь Папа Римский последний раз посетил Аргентину 40 лет назад, говорят жители Буэнос-Айреса. Чат-бот Грок, разработанный компанией AI Илона Маска, привлек большое внимание в социальных сетях после того, как назвал Иисуса Христа исторической личностью и заявил о его божественности, опираясь на библейские и исторические источники. Все началось 1 октября с публикации в социальной сети X. Пользователь попросил Грок убрать из изображения ложных богов. На исходной картинке Иисус был изображен среди различных божеств и религиозных персонажей. В ответ чат-бот создал новое изображение, на котором остался только Иисус с поднятой рукой. Публикация быстро стала вирусной и собрала миллионы просмотров. Некоторые пользователи поддержали решение Грок, другие выразили возмущение. Один из пользователей спросил чат-бота, почему он оставил Иисуса. Грок ответил, потому что просьба заключалась в том, чтобы убрать вымышленных богов. Иисус под это определение не подпадает. Церковь Solid Rock в штате Огайо, США, торжественно осветила новую исполинскую статую Иисуса Христа под названием «Люкс Мунди». 16-метровый монумент возвели взамен прежней скульптуры, которая была полностью уничтожена ударом молнии и последующим пожаром. Создатели объекта учли прежние технологические уязвимости конструкции и применили современные огнестойкие композитные полимеры вместе с металлом. Как отмечают эксперты, обновленный монумент получил кардинально иной облик и продвинутую систему молнии защиты для предотвращения повторения катастрофы. Торжественная церемония освящения масштабного религиозного комплекса привлекла внимание сотен прихожан и многочисленных местных жителей региона. Ранее прежняя скульптурная композиция на протяжении долгих лет служила неофициальным визуальным ориентиром для проезжавших водителей. Побывавший на предполагаемом месте нахождения Ноева ковчега американский пастор представил доказательства всемирного потопа. Пастор Грег Лок поделился кадрами с горы Арарат района Турции. Находясь на высоте около 2000 метров над уровнем моря, он заявил, что стоит около предполагаемого места нахождения Ноева ковчега. Пастор утверждает, что огромное количество окаменелых ракушек и морских песчаников, обнаруженных в скалах на большой высоте, служит неопровержимым доказательством всемирного потопа из книги «Бытия». В своем выступлении он категорически отверг теорию эволюции и научные представления о миллионах лет истории Земли, называя их заблуждением. По его мнению, обнаруженные геологические особенности подтверждают абсолютную истинность и историческую достоверность Библии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 9 октября. Святое. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Евангелие от Луки 1:35. Дева Мария зачала благодаря чуду, совершенному Духом Святым, который сошел на нее –

0: согласно сегодняшнему стиху, зачал в ее чреве святое. Дух святости был посеян в нее как семя, которое выросло и стало Сыном Божьим и Сыном Человеческим. Он должен был избавить народ от их грехов. Когда мы рождаемся свыше, с нами происходит нечто похожее. Святой Дух сеется внутрь нас. Это святое семя, и если мы поливаем его Божьим Словом, выдергиваем сорняки мирского поведения, чтобы они не заглушили рост, то семя вырастет и станет огромным деревом праведности, насаждением Господа во славу Его. Книга пророка Исаии 61:3. Божье Слово учит нас, чтобы мы стремились к святости. Смотрите послание к Евреям 12:14. Когда мы желаем этого всем сердцем, Святой Дух помогает нам. Если мы хотим быть святыми, мы должны наполняться Святым Духом и позволять Ему говорить с нами, поправлять и направлять нас, помогать нам во всем. Не забывайте, что святое живет внутри нас. Поливайте росток Божьим Словом, читайте Писание, размышляйте о нем, молитесь и позволяйте Святому Духу учить и наставлять вас в том, как лучше взращивать это святое семя, то есть освящаться все больше и больше. Божье Слово на сегодня. Дух Святой хочет быть вашим партнером, наставляющим вас во всем, что касается святости. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 100. Псалом Давида. «Милость и суд буду петь Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном. Когда Ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить их из града Господня, всех делающих беззаконие». Глава 21. «Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу, увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты, и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено. И спросили его: учитель, когда же это будет, и какой признак, когда это должно произойти? Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко, не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великую. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Днем он учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 4. «И ты, Сын Человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собой и начертай на нем город Иерусалим. И устрой осаду против него, и сделай укрепление против него, и насыпь вал вокруг него, и расположи стан против него, и расставь кругом против него стенобитные машины. И возьми себе железную доску, и поставь ее как бы железную стену между тобою и городом, и обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву. Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева. По числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие их. И я определил тебе годы беззакония их числом дней. 390 дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина. День за год я определил тебе». И обрати лицо твое и обнаженную правую руку твою на осаду Иерусалима и пророчествуй против него. Вот, я возложил на тебя узы, и ты не повернешься с одного бока на другой, доколе не исполнишь дней осады твоей. Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы по числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем. 390 дней ты будешь есть их. И пищу твою, которой будешь питаться, ешь весом по 20 сиклей в день. От времени до времени ешь это. И воду пей мерою, по шестой части гина пей. От времени до времени пей так. И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их на человеческом кале. И сказал Господь, так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, которым я изгоню их. Тогда сказал я, о Господи, Боже, душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины, и растерзанного зверем я не ел от юности моей до ныне, и никакое нечистое мясо не входило в уста мои. И сказал он мне, вот, я дозволяю тебе вместо человеческого кала коровий помет, и на нем приготовляй хлеб твой. И сказал мне, сын человеческий, вот я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную, и будут есть хлеб весом и в печали, и воду будут пить мерою и в унынии, потому что у них будет недостаток в хлебе и воде, и они с ужасом будут смотреть друг на друга и исчахнут в беззаконии своем». Глава 5. «А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву бродобреев возьми себе, и води ею по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы, и раздели волосы на части. Третью часть сожги огнем посреди города, когда исполнится дни осады. Третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его. И третью часть развей по ветру, а я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы. Но и из этого еще возьми и брось в огонь, и сожги это в огне. Оттуда выйдет огонь на весь дом Израилев. Так говорит Господь Бог. Это Иерусалим. Я поставил его среди народов, и вокруг него земли. А он поступил против постановлений моих нечестивее язычников, и против уставов моих хуже, нежели земли вокруг него. Ибо они отвергли постановления мои, и по уставам моим не поступают. Посему так говорит Господь Бог, за то, что вы умножили беззаконие ваше более, нежели язычники, которые вокруг вас, по уставам моим не поступаете, и постановлений моих не исполняете, и даже не поступаете и по постановлениям язычников, которые вокруг вас». Посему так говорит Господь Бог. Вот и я против тебя, я сам, и произведу среди тебя суд перед глазами язычников, и сделаю над тобой то, чего я никогда не делал, и чему подобного впредь не буду делать за все твои мерзости. Зато отцы будут есть сыновей среди тебя, и сыновья будут есть отцов своих, и произведу над тобою суд, и весь остаток твой развею по всем ветрам». «Посему живу я, — говорит Господь Бог, — за то, что ты осквернил святилище мое всеми мерзостями твоими и всеми гнусностями твоими, я умолю тебя, и не пожалеет око мое, и я не помилую тебя». Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя. Третья часть падет от меча в окрестностях твоих. А третья часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними. И совершится гнев мой, и утолю ярость мою над ними, и удовлетворюсь. И узнают, что я, Господь, говорил в ревности моей, когда совершится над ними ярость моя. И сделаю тебя пустынею и поруганием среди народов, которые вокруг тебя, перед глазами всякого мимоходящего. И будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда я произведу над тобой суд в гневе и ярости и в яростных казнях, я, Господь, изрек сие. И когда пошлю на них лютые стрелы голода, которые будут губить, когда пошлю их на погибель вашу и усилю голод между вами и сокрушу хлебную опору у вас и пошлю на вас голод и лютых зверей и обесчадят тебя, и язва и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя, я, Господь, изрек сие. Глава 6. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них, и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам. Вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши, и жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших перед идолами вашими, и положу трупы сынов Израилевых перед идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших. Во всех местах вашего жительства города будут опустошены и высоты разрушены, для того, чтобы опустошены и разрушены были жертвенники ваши, чтобы сокрушены и уничтожены были идолы ваши, и разбиты солнечные столбы ваши, и изгладились произведения ваши. И будут падать среди вас убитые, и узнаете, что я Господь. Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям. И вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов. И они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих, и узнают, что я Господь. Не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие». Так говорит Господь Бог: сплесни руками твоими и топни ногою твоей и скажи: горе за все гнусные злодеяния дома Израилева, падут они от меча, голода и моровой язвы. Кто вдали, тот умрет от моровой язвы, а кто близко, тот падет от меча, а оставшийся и уцелевший умрет от голода. Так совершу над ними гнев мой. И узнаете, что я, Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом, и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонные курения всем идолам своим, и простру на них руку мою, и сделаю землю пустынею и степью, от пустыни Дивлав во всех местах жительства их, и узнают, что я, Господь.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Нет, ребята, я не гордый. Не заглядывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль. Твардовский. Как вы насчет наград и медалей? Так устроено человечество, и там, где нас собрано больше двух, обязательно появятся достойные на поощрение и награды. Кроме того, в жизни всегда есть место подвигу, но и подвиг тогда имеет значение, когда есть кто-то, нуждающийся в нем. Люди сами выдумывают цели, путь к которым называют достижениями, и те, кто достигнет цели быстрее, красивее, убедительнее, получат приз или кубок, медаль, а заслуженные – даже орден. Награды в обществе говорят о результатах, увековечивая сами результаты. А что Бог? Он ведь тоже судья праведный, и если судьи земные определяют, кого и как наградить на земле, то Бог представляет небо. То и удивительно, что человек может получить небесную награду, ведь из этого следует, что Бог наблюдает за нашей жизнью, и все открыто перед Ним. Какие же награды выдает Отец Небесный? И самое главное, за что? Если на земле награждаются достижения самые разные и порой весьма спорные, то у Бога прежде всего послушание и верность имеет ценность. Бог хорошо знает, на что мы способны, и дает каждому поручение по силам. Как мы их выполняем, насколько верно и с верой определит нашу награду на небесах. Примеров в Писании для нас много. Это и Авраам, и Иосиф, Моисей и Самуил, Давид и Илия. Послушание и вера – две высших добродетели, что так востребованы у Бога. За них и награда. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов, а на ваши вопросы отвечает Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, как на основании Священного Писания понимать слова «Для чего ты меня оставил»?
1: Это слова Иисуса Христа, которые были произнесены, наверное, в самый острый момент Его голгофских страданий. И эти слова содержат в себе глубочайший смысл. Смысл, связанный с сущностью спасения, связанный с сущностью того, что же произошло на Голгофском кресте, связано с нашим пониманием самих себя, нашего будущего, смысла жизни людей на земле. Чрезвычайно важные слова. Они записаны в Евангелии от Марка, в 15 главе, где приводится описание голгофских страданий Иисуса Христа. Здесь сказано следующее, в 34 стихе: «В 9 часу возопил Иисус громким голосом: Элой, Элой, лама савахвани, что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Для того, чтобы понять их смысл, нужно посмотреть немножечко глубже на то, что такое грех, что такое Божья святость и почему Иисусу Христу нужно было прийти на землю и умереть на Голгофском кресте. Библия говорит о том, что Бог абсолютно свят, и в нем нет никакой неправды, никакой несправедливости, никакой грех не может приблизиться к Богу. Это очень ясно, видно в целом ряде ситуаций, описывающих Божье явление или соприкосновение с людьми. Так, например, в книге пророка Исаии в 6 главе сказано о том, что Бог позволил Исаии увидеть или ощутить Божье присутствие, и, находясь в этом положении, и Исаия, он никак по-другому не мог реагировать, как упал ниц с осознанием своей нечистоты. Он понимает, что я человек с нечистыми устами, понимал, что он грешный. И это естественная реакция любого человека, приближающегося к Богу в действительности. Это первая сторона. Вторая сторона, мы точно знаем, что человек грешный, поэтому святой Бог, Он воздействует на человеческий грех своим справедливым гневом, гнев, который несет в себе истребление, наказание вечное. Так вот, для того, чтобы спасти человека, этот святой и еще и любящий Бог, совершенный в своей любви, Он посылает своего Сына. Он посылает Сына на землю, который становится человеком. Он прожил абсолютно праведную жизнь на протяжении 33,5 лет, живя здесь на земле. И потом он приходит к кульминации, к точке, в которой его предают на смерть. Его предают на смерть иудеи, начальники иудейские, которые не поняли его, что он Мессия. Они настраивают толпу, и толпа людей вся скандирует: «Распни его!» И фактически осуществляет этот приговор Пилат, то есть римский прокуратор, со своим войском. Они непосредственно осуществляют распятие. Но самое главное, что происходит на Голгофском кресте, это не человеческая несправедливость и не человеческая злоба. Самое главное, на Голгофском кресте происходит излияние Божьего гнева на человеческий грех. Сын Божий, Бога человека Иисус Христос, в этой точке берет на себя грех мира. И когда Он взял на Себя грех мира, то абсолютно святой, справедливый, чистый, праведный Бог, Он не может никаким другим образом реагировать на этот грех, как излиянием Своего могущественного гнева, который убивает, который поражает. И вот здесь трагедия спасения. Трагедия, она заключается, или драма, она заключается в том, что Бог, любящий Сына больше, чем кого-либо во вселенной. И Он ради любви к людям отдает Своего Сына в эту точку, где Он сам должен излить на Него абсолютный свой гнев, уничтожающий свой гнев. И Он делает это, потому что это был единственный путь для нашего с вами спасения. Когда Иисус говорит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Эти слова отражают его состояние. На протяжении всей своей земной жизни он жил в постоянном контакте с Отцом. И вот в момент, когда наш грех был возложен на Сына Божьего, происходит немыслимое, происходит разрыв внутри Божественной Троицы. Этот разрыв не навсегда произошел. Мы знаем, что Бог воскрешает Иисуса Христа, потому что Христос не сделал сам никакого греха, Он был праведником. Но на момент, когда Сын несет наказание всего мира, на этот момент Бог Отец не может быть в контакте со Своим Сыном. И для Иисуса это самое тяжелое, что возможно только было во Вселенной. Для него не так страшна боль в его руках и ногах, и в теле измученном. Для него не так страшны насмешки, которым он был подвержен со стороны всех этих людей. Самое страшное, что он может пережить, это когда отец отвернулся от него. Эти слова еще раз подчеркивают величайший смысл подвига Иисуса Христа, который был совершен ради нас на Голгофе.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, на нашем сайте slovo.org вы можете больше узнать о том, что говорит Библия. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Монахи никогда не должны воспринимать свой уход в монастырь как ошибку в жизни, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. Русская православная церковь 8 октября отмечает день представления преподобного Сергия Радонежского. По словам патриарха, пример святого должен вдохновлять монашествующих. Чтобы не было никогда никакого ропота, может быть, я ошибку какую-то сделал. Никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить. А в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране, сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Более 2,5 миллионов человек совершили паломничество к базилике Богоматери в городе Лухан неподалеку от Буэнос-Айреса за месяц до приезда Папы Римского, сообщает РИА Новости. По подсчетам местных властей, к базилике прибыло более 2,5 миллиона человек, сообщил телеканал. Шествие к самой почитаемой религиозной святыне страны верующие совершают каждый год, однако в этот раз людей было особенно много, причем паломничеству не помешала плохая погода, дождь и сильный ветер. Большинство людей преодолели путь в 60 километров пешком, выйдя из столичного района Линьерс на границе с провинцией Буэнос-Айрес. В этом году в шествии приняло участие так много людей, потому что скоро Аргентину посетит Папа Лев XIV, он будет в Лухане. Для многих из нас его приезд очень важен, ведь Папа Римский последний раз посетил Аргентину 40 лет назад, говорят жители Буэнос-Айреса. Чат-бот Грок, разработанный компанией АИ Илона Маска, привлек большое внимание в социальных сетях после того, как назвал Иисуса Христа исторической личностью и заявил о его божественности, опираясь на библейские и исторические источники. Все началось 1 октября с публикации в социальной сети X. Пользователь попросил Грок убрать из изображения ложных богов. На исходной картинке Иисус был изображен среди различных божеств и религиозных персонажей. В ответ чат-бот создал новое изображение, на котором остался только Иисус с поднятой рукой. Публикация быстро стала вирусной и собрала миллионы просмотров. Некоторые пользователи поддержали решение Грок, другие выразили возмущение. Один из пользователей спросил чат-бота, почему он оставил Иисуса. Грок ответил, потому что просьба заключалась в том, чтобы убрать вымышленных богов. Иисус под это определение не подпадает. Церковь Solid Rock в штате Огайо, США, торжественно осветила новую исполинскую статую Иисуса Христа под названием «Люкс Мунди». 16-метровый монумент возвели взамен прежней скульптуры, которая была полностью уничтожена ударом молнии и последующим пожаром. Создатели объекта учли прежние технологические уязвимости конструкции и применили современные огнестойкие композитные полимеры вместе с металлом. Как отмечают эксперты, обновленный монумент получил кардинально иной облик и продвинутую систему молнии защиты для предотвращения повторения катастрофы. Торжественная церемония освящения масштабного религиозного комплекса привлекла внимание сотен прихожан и многочисленных местных жителей региона. Ранее прежняя скульптурная композиция на протяжении долгих лет служила неофициальным визуальным ориентиром для проезжавших водителей. Побывавший на предполагаемом месте нахождения Ноева ковчега американский пастор представил доказательства всемирного потопа. Пастор Грег Лок поделился кадрами с горы Арарат района Турции. Находясь на высоте около 2000 метров над уровнем моря, он заявил, что стоит около предполагаемого места нахождения Ноева ковчега. Пастор утверждает, что огромное количество окаменелых ракушек и морских песчаников, обнаруженных в скалах на большой высоте, служит неопровержимым доказательством всемирного потопа из книги «Бытия». В своем выступлении он категорически отверг теорию эволюции и научные представления о миллионах лет истории Земли, называя их заблуждением. По его мнению, обнаруженные геологические особенности подтверждают абсолютную истинность и историческую достоверность Библии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Бог, который забывает грехи. К одной старой женщине в селе явился Бог. Она рассказала об этом батюшке, который, заботясь о духовном устроении своей прихожанки, сказал ей: «Если Бог явится вам в следующий раз, попросите его рассказать вам о моих грехах, которые лишь ему одному известны. Это будет достаточным доказательством того, что именно Бог, а не кто-то другой, является вам». Женщина пришла через месяц, и священник спросил, являлся ли ей Бог снова. Она утвердительно кивнула. «Вы задали ему вопрос?» «Да, задала». «И что он сказал?» «Он сказал, скажите своему священнику, что я забыл его грехи». «Действительно, это был Бог», — сказал батюшка.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Приглашаю вас послушать проповедь Ярла Николаевича Пести «Вера Неймана».
2: В Священном Писании мы находим много примеров веры. Они даны нам для назидания, ободрения и для подкрепления нашей веры. Заметьте, как неоднократно Христос приводил в своих проповедях и беседах такие примеры, например, из Ветхого Завета. В одной из своих проповедей Христос упрекнул жителей Назарета за их неверие такими словами: «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сириянина». Что Спаситель хотел сказать этим? Он хотел подчеркнуть, что Нейман, несмотря на то, что он был язычник и не принадлежал к народу Божьему, был исцелен от своей проказы, а другие нет. И причина была та, что Нейман верил. Эта ветхозаветная история рассказывает нам, как Нейман, военачальник царя сирийского, услышав от маленькой девочки-израильтянки, служанки его жены, что Елисей, пророк Божий, может его исцелить. Услышав это, он отправляется сперва к царю израильскому, думая, что он может его исцелить. Но, узнав, что тот ничего не может для него сделать, идет к Елисею, пророку. Пророк, однако, вместо того, чтобы лично встретить высокопоставленного гостя, генерала, посылает ему повеление, чтобы он окунулся 7 раз в реке Иордан. И если он это сделает, то очистится от проказы. И это все. И здесь мы читаем такие слова: «И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: вот я думал». Да, его гнев почти погубил его. И вся причина была в том, что он думал, и что он имел свои идеи, как он должен исцелиться. Он говорит: «Я думал». И когда пророк не поступил так, как он думал, то он готов был отказаться от исцеления. И что же он думал? «Да, вот я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Аванна и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских?» Так возражает Нейман. «Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в гневе. Нейман предначертал себе, как должен Бог его исцелить. Какой абсурд, дорогие друзья! Но разве мы не делаем подобное? Разве мы не указываем заранее, каким путем Бог должен был нас спасти и помиловать? Сколько людей лишается Божьих благословений, спасения своих бессмертных душ, только потому, что они думают, что они знают лучше, чем Бог? Какой абсурд! Какая ужасная потеря! Дорогие друзья, когда мы готовы расстаться с нашими планами и предрассудками и предоставим путь наш Господу и дадим Ему начертать план нашей жизни, тогда мы увидим, насколько лучше было, что Господь повел нас именно этим путем, то есть Его путем. Вся наша беда в том, что мы не можем вполне доверить себя нашему Богу. Мы не отдаемся целиком Ему, не верим, что Он всегда с нами поступает по любви, и что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Нейман думал, что благословение Божие должно прийти обязательно через что-то великое, важное. Он не учел, как этого многие не учитывают, что чаще всего Бог избирает немощные и ничего не значащие, чтобы упразднить значащие, как сказано в Библии. И делает он это, чтобы никакой человек не хвалился перед Богом. Этого-то он и не знал, и не учел. Разве не из уст служанки маленькой девочки, взятой в плен из земли израильской, услышал Нейман впервые, что Бог может исцелить его? Разве это не было доказательство, что Бог и через скромное и малое может проявить свою силу и благодать? И вторично, Бог посылает Нейману слово не через какое-нибудь знатное лицо, но через слуг его. Послушайте, что они говорят ему. «И подошли рабы его, и говорили ему, и сказали, «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только, «Омойся, и будешь чист».» Вы заметили, как человеческая гордость раздражается при незначительном и маловажном? Это и было причиной, почему иудеи возненавидели Христа. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры, говорили они? Они не такого мессию ожидали. Они надеялись, что внезапно, в блеске великой славы, где-нибудь в скрытом месте храма явится Христос. Они ожидали какое-то захватывающее представление, как Нейман, когда он пришел к пророку. Нейману реки Дамасские казались лучше вод Иордана, и тем не менее, если бы он в них окунулся, то остался прокаженным. И когда он оставил свои помыслы и поступил, как ему было сказано, был чудно помилован и исцелен. Тело его совершенно обновилось, и он очистился от проказы своей. Какая чудная картина духовного возрождения! Не Иордан очистил его, но благодать Божия через его веру. Благодарение Богу за живую веру, которую вложила маленькая девочка-служанка в сердце Неймана. Эта вера заставила его, по слову Елисея, окунуться 7 раз в водах Иордана. И тут Нейман не усомнился, проказа снята как рукой, он новый чистый человек. Посмотрите, как заканчивается эта история. После очищения Нейман возвращается к пророку в сопровождении своих людей и при всех свидетелях говорит: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». Раньше он думал, а теперь он знает. Дорогой друг, уважаемый радиослушатель, ты говоришь, что это слишком просто верой принять Иисуса Христа. Слишком этот путь легок. Но не забудь, что в то же время это единственный путь. Иного нет. Если ты от него откажешься, то скажи, как ты спасешься? Не откладывай больше твоего спасения. Приди с простой верой в Иисуса Христа, и ты получишь прощение грехов, и ты очистишься от проказы греха. Да, ты сделаешься новым человеком, ты родишься свыше. О, как просто! Но в то же время, если ты не примешь его верой, то знай, что погибнешь навеки в твоей проказе. О, дал бы Господь, чтобы многие поверили и нашли спасение во Христе Иисусе.
1: Многие наши радиослушатели, как некогда и Нейман, не могут поверить в простой Божий план спасения. Когда-то и Мартин Лютер, известный реформатор, заблуждался на этот счет. Он был убежден, что может собственными стараниями избавиться от греха. Став монахом, он применял самонаказание и самоистязание в попытках очищения от скверны. Несколько раз доводил себя болью до потери сознания, но, несмотря на это, не мог сделать себя лучше. Чтобы отвлечься от внутренних противоречий, он углубился в изучение греческого и еврейского текстов Библии. В то время как Лютер преуспевал в техническом анализе текста, он все еще не понимал простого смысла евангельской вести, который заключался в том, что грешные люди не могут заслужить прощения своих грехов, но должны принять прощение как дар от Бога. Лютер все еще считал, что надо заслужить и удостоиться спасения. Только через 8 лет, будучи профессором и преподавателем Слова Божьего в университете, ему открылось истинное значение слов апостола Павла в послании к римлянам: «Праведный верою жив будет». Тогда же Мартин Лютер со всей определенностью почувствовал, что все его грехи были прощены, и что он стал исключительно по благодати Божьей дитем живого Бога и получил новое сердце и новую жизнь. Наша программа подошла к концу. Пишите нам. Наш адрес: Москва, 125-047, Абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
3: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

хочу прикоснуться к тебе, я хочу прикоснуться к сердцу твоему. Я хочу прикоснуться к тебе,